0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: We

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем-ФМ.
3: Здравствуйте. В России идет постоянная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак назвал этот процесс системным и непрерывным. Как пишет «Коммерсант», по итогам очередной встречи в правительстве было решено скорректировать графики планового ремонта НПЗ по всей России, чтобы риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке стали минимальными. Ряд заводов после ремонта уже возобновил работу в прежнем режиме и начал отгружать дополнительные партии горючего. Прямых рейсов из Екатеринбурга в Геленджик в ближайшее время не будет. Информацию порталу Е1 подтвердили представители уральских авиалиний. В авиакомпании пояснили, что из-за частого закрытия неба над Геленджиком рейсы будут садиться в Краснодаре. Полетная программа между Екатеринбургом и Геленджиком должна завершиться 6 сентября. Ранее уральцы, летевшие в курортный город, рассказали СМИ, что их рейс отправили в аэропорт Краснодара, а в итоге самолет вынужденно сел в Махачкале. В Свердловской области пообещали теплое начало новой недели. Сегодня и завтра на Урал придет антициклон с европейской территории России. В регионе благодаря этому установится преимущественно сухая погода с температурой на 3-5 градусов, превышающей норму конца августа. Дневные температуры составят от плюс 21 до плюс 26. Дождливая погода вернется на Средний Урал уже к концу рабочей недели, принеся с собой последние летние грозы. К 1 сентября похолодает до плюс 13, сообщают в Уральском гидрометцентре. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму парламент Подмосковья. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы претендовать на покупку за рубль, арендатор должен будет в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Минимальный школьный набор в 2026 году стоит 19 100 рублей. В эту сумму входят покупки формы, рюкзака, рубашки, брюк и туфель, а также кроссовок, футболки, дневника, тетради и пенала. За последний год, по данным аналитиков, стоимость этого набора выросла на 7%. Также эксперты отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на самый конец августа. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу начинается прямо сейчас.
5: Утренняя джимнастика.
2: Джем ФМ.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. На календаре сегодня 24 августа. Понедельники, это еще летний понедельник, это еще август. Всем доброе утро, с вами Павел Павлович и Маргарита.
1: Всем привет.
0: Как добралась, как выходные прошли, что было интересного?
1: Ой, слушай, классно добралась, но как-то машин сегодня побольше, чем до этого, будто бы, не знаю, у тебя не было такого ощущения?
0: У меня был туман, ты не видела?
1: Да? Нет,
0: я проснулся сегодня в 4:30, смотрю... Туман, домов не видно, вокруг меня высоких домов очень много, плюс Визовский пруд, и все такое в туманке. Но это значит, что будет теплый денек, вот. Вообще, нам обещают пару теплых дней еще сегодня-завтра, а потом вроде как бы резкое похолодание. Ну, как похолодание, плюс, конечно, будет, но уже не так тепло, как сейчас.
1: Но сегодня вообще плюс 23 обещают, и, кстати, достаточно прям даже утром нет такой прям прохлады, что прям неприятненько было.
0: То есть ты сегодня...
1: Налегке. Да,
0: я, как и ты. Я-то вообще в шортах сегодня, в гавайской рубашке. Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Я тот человек, который уже начинаются осенние вот эти снежинки пролетают. Я все еще в шортиках такой хожу до сих пор. Думаю, ну вдруг еще лето еще вернется.
1: Я тоже, кстати, не убираю летние вещи. Я все надеюсь, что я что-нибудь, какой-нибудь сарафанчик да надену.
0: Ну, это правда. Почему бы и нет? В эти выходные мне, кстати, пригодился зонт, который я заказал, который самый маленький, компактный, который вот... долго-долго шел, но тем не менее пришел. Он размером, сотовый телефон, наверное, только потолще.
1: Ничего себе.
0: Да.
1: Портативный.
0: Он бросил его в карман, пошли гулять с друзьями. И вот та долгожданная тучка с каплями дождя. И я так гордо достал, раскрыл, и он меня спас. В общем, вот. Причем я еще один человек со мной забился сбоку. У меня промок правый рукав, левый рукав у человека, правый рукав. Но головы наши и тела были
1: в сохранности. Это самое главное, голова.
0: Работает эта штучка-то, представляешь? Хоть зонтик небольшой, там заинтересовались у меня сразу знакомые. Что такое за размерчик такой небольшой, компактный? Все это можно приобрести на плей-маркетах. Причем цена разнится, если тебе придет завтра, то он стоит, там, условно говоря, 1500. Если, как мне, там, 2 месяца, то 250 рублей, по-моему, что ли.
1: А, ну да, такое бывает.
0: Такая
1: что, чем больше ждешь,
0: да,
1: тем дешевле.
0: Конечно. Так, ну что, давайте будем начинать утреннюю джимнастику, расскажем, что же в ближайшее время у нас будет по программе. В 7.30, в 7.20, куда же скаканул так сразу. В 7.20 поздравим наших именинников. В 7.30, вот сейчас уже будут яркие заголовки. В 7.40 астрологический прогноз. Ну и, конечно, пригласим вас в нашу игру. Игру с подарками. 3 в ряд. И все это на Jam FM.

7 часов 17 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. 2 балла стоит Яндекс.Карты. За дорожную ситуацию, затруднения небольшие на Амундсена от Бардина до Объездной, на Челюскинцев от Якова Свердлова до Восточной, на Пехотинцев от Софьи Перовской до улицы Бебеля. 102.5 Джем FM.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, за окном +15 градусов. Давайте-ка поздравим именинников. А что у нас сегодня на календаре? 24 августа, понедельник. Маргарита, какие звезды сегодня у нас будут поздравлены?
3: Сегодня свой день рождения отмечает известный диджей, музыкант и продюсер Алан Уокер. В детстве увлекался компьютерами и рано стал пробовать себя в программировании и графическом дизайне. Алан не заканчивал музыкальную школу и не имеет специального какого-то музыкального образования. В 14 лет он начал уже создавать треки и изучал основы сведения, программирования и азы игры на фортепиано по видеороликам в интернете.
2: Да, вот так, то есть?
3: Да. У него есть свой узнаваемый образ. Это черное худи и тканевая маска на лице, тоже черная чаще всего.
2: Угу.
3: Как говорит Алан, это не способ как-то выделиться или, наоборот, скрыть личность, а знак того, что он и его фанаты на равных.
2: А, то есть фанаты у него такие же ходят, с закрытыми лицами.
3: Не всегда, но он имеет в виду, что он не звезда какая-то большого масштаба, а он просто вместе, наравне с фанатами, своими поклонниками.
2: Да, мне кажется, он просто привлекает внимание девчонок таким образом.
3: Может быть.
2: Загадочные, они же всегда привлекательны.
3: Тебе виднее, не знаю. Еще один именинник у нас есть. Это Алексей Демидов, классный актер. Из последних его работ это «Папины дочки новые». Во время учебы ему удалось побороть картавость и вырасти на 12 сантиметров. Он занимался на турнике, ходил в бассейн, в общем, все делал. У него сначала был рост где-то 164, а потом стал 176.
2: Вот так вот.
3: Да, так бывает.
2: Это из-за турника?
3: Да, ну, из-за бассейна.
2: Молодец.
3: Вытянулся. В кино попал за компанию. Пришел на кастинг сериала «Рыжая» просто поддержать друга, но в итоге режиссер утвердил именно его на главную роль. Там же, на съемочной площадке, вообще этот фильм стал для него судьбоносным, познакомился со своей супругой. Причем очень случайно супруга подменяла ассистента режиссера на съемочной площадке. На 2 месяца буквально подменяла, они успели познакомиться, завязались романтические отношения, и все, у них состоялся брак, семья, все как положено.
2: Ну, здорово. Вот сейчас он снимается в «Тамбовском волке». Главная роль, между прочим.
3: Клевый артист.
2: Ждем выхода на экраны. Здорово. Поздравили именинников звездных. Сейчас наших любимых, самых дорогих, всех, кто слушает Джем ФМ, пишет нам, звонит нам, участвует в наших играх, конкурсах. Да, да просто подписан на группу Джем ФМ, например, ВКонтакте, и знает, что и как у нас творится. Вас, именинники, с днем рождения. С утра пораньше. Счастья, подарков, любви, удачи, успехов. Пускай неделя будет легкая, классная и интересная. Ну что, мчимся вперед, дали яркие заголовки в утренней джимнастике.

0: 7 часов 27 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15 градусов. Далее яркие заголовки. Рита, что ты нам приготовила?
1: Расскажу про классное мероприятие «Большой Уральский карнавал», который пройдет уже в ближайшие выходные.
0: Карнавал?
1: Угу.
0: Выходные?
1: Да.
0: Красота.

0: С бесплатным ТО на 3 года и с зимними шинами в комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стопмоторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70. Телефон 230-100. 230-100.
3: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Ритм, давай-давай.
9: Палыч, ты был в креативном кластере лет на заводе?
8: Я был, но я внутри в самом не был, я был снаружи. То есть гулял там рядышком. Такая тусовка, движуха была. Там еще было какое-то мероприятие, когда мы оказались рядышком. И вход был по билетам платный. Но у нас особо не было времени даже на посещение еще покупать билеты, поэтому мы сверху посмотрели, да, это классно, необычно, действительно такая территория, креативная очень, там и вокруг, то есть самого этого завода очень все классно, здорово сделано, и качельки, и набережные, и зоны такие, фотозоны красивые. Да, там вообще такое интересное место отдыха, курорт, я бы сказал. Что там опять они творят? Постоянно что-то придумывают.
9: Ну там закрывается сезон, как не хотелось бы это признавать, лето заканчивается.
8: Ну да.
9: И креативный кластер «Лето на заводе» закроет свой сезон большим уральским карнавалом. Мероприятие состоится уже в ближайшие выходные, 29 и 30 августа. Тут. И традиционно на нем проведут театрализованное шествие по набережной Сысерти.
8: Угу.
9: В программе концерт от театра «Урал-Опера-балет», спектакль от «Каледа-театра», мастер-классы в карнавальных мастерских, кинопоказы от Ельцин-центра, концерты уральских музыкантов и многое-многое другое. Скажи, программа насыщенная, вообще очень классная.
8: А это получается и 29 и 30.
9: Да, и в субботу, и в воскресенье.
8: А ночью что-то будет там интересно?
9: Ой, не знаю, что еще ждет гостей, расскажу. Гости будут делать кукол и уральские маски своими руками, плести чешую великого полоза, как тебе?
8: Чешуя?
9: Да, и загадывать желание строить волшебную уральскую гору из своих достижений за лето. И, конечно, делать костюм на карнавал в одной из этих шести импровизированных мастерских. А шествие уже само начнется 30 августа в 18:00. Если хочешь пройтись, вперед!
8: Ну все, я уверен, что будет 31 августа все-все-все-все в интернет в этих пабликах завалено.
9: В чешуе полоза.
8: Фотографиями, а, да. Слушай, ну здорово, выходные еще обещают нам летние, поэтому успеваем прогуляться, съездить, всей семьей можно отправиться и классно провести время. Спасибо, это яркие заголовки на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
8: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре города плюс 15 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Рижеве сейчас плюс 12, в Ревде плюс 11, в Краснотуринске плюс 13 градусов.
10: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
11: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
10: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня у нас 24 августа, понедельник.
1: Овен, день будет насыщен рабочими встречами и переговорами.
0: Телец, не затягивая с решением рутинных задач.
1: Близнецы, некоторые домашние дела могут застать тебя врасплох.
0: Рак, тебя загрузят семейными обязанностями, но ты справишься.
1: Лев, твоя энергия сегодня особенно заразительна, делись ею.
0: Дева, в споре с близким человеком сегодня лучше уступить.
1: Весы, не все так сложно, как тебе кажется.
0: Скорпион, твои усилия не пройдут даром, результат приятно удивит.
1: Стрелец, пересмотри свой бюджет, какие-то покупки стоит отложить.
0: Козерог, в эту пятницу не позволяй себе сплетничать.
1: Водолей, день подходит для отдыха и расслабления.
0: Рыбы, планы подождут, сфокусируйся на текущем моменте.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.

0: Jam FM. Где пробки?
1: 7 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. 3 балла, ставьте Яндекс.Карты за дорожную ситуацию. Пробки небольшие, затруднения более 5 минут сейчас находятся на Амундсена от Бардина до Объездной, на Московской от Объездной до Волгоградской, на Шевской от остановки Шевской до фронтовых бригад. 6 минут потратим на автомагистральное теплоходного проезда до Пехотинцев и 8 на Челюскинцев от Якова Свердлова до Восточной улицы.

0: 7:51 в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Далее в утренней гимнастике время призов. Хочешь получить сертификат на 1500 рублей в барбершоп, поиграть с нами, пообщаться, то прямо сейчас мы начинаем приглашать к себе всех желающих. Что для этого нужно сделать, Рит, чтобы попасть к нам?
1: Прямо сейчас отправляй свой любимый смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7 932 020 102 и 5. Вперед, может быть, именно тебе сегодня улыбнется удача.

0: Джимнастика.
1: Джимнастика.
0: Джимнастика.
2: Утренняя джимнастика.
3: Барбара Стрейсанд.

0: Барбара Стройсенд.
1: Новости на Jam FM.
2: Здравствуйте. В России идет постоянная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак назвал этот процесс системным и непрерывным. Как пишет «Коммерсант», по итогам очередной встречи в правительстве было решено скорректировать графики планового ремонта НПЗ по всей России, чтобы риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке стали минимальными. Ряд заводов после ремонта уже возобновил работу в прежнем режиме и начал отгружать дополнительные партии горючего. Прямых рейсов из Екатеринбурга в Геленджик в ближайшее время не будет. Информацию порталу Е1 подтвердили представители уральских авиалиний. В авиакомпании пояснили, что из-за частого закрытия неба над Геленджиком рейсы будут садиться в Краснодаре. Полетная программа между Екатеринбургом и Геленджиком должна завершиться 6 сентября. Ранее уральцы, летевшие в курортный город, рассказали СМИ, что их рейс отправили в аэропорт Краснодара, а в итоге самолет вынужденно сел в Махачкале. В Свердловской области пообещали теплое начало новой недели. Сегодня и завтра на Урал придет антициклон с европейской территории России. В регионе благодаря этому установится преимущественно сухая погода с температурой на 3-5 градусов, превышающей норму конца августа. Дневные температуры составят от плюс 21 до плюс 26. Дождливая погода вернется на Средний Урал уже к концу рабочей недели, принеся с собой последние летние грозы. К 1 сентября похолодает до плюс 13, сообщают в Уральском гидрометцентре. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму парламент Подмосковья. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы претендовать на покупку за рубль, арендатор должен будет в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Минимальный школьный набор в 2026 году стоит 19 100 рублей. В эту сумму входят покупки формы, рюкзака, рубашки, брюк и туфель, а также кроссовок, футболки, дневника, тетрадей и пенала. За последний год, по данным аналитиков, стоимость этого набора выросла на 7%. Также эксперты отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на самый конец августа. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 8 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет неустойчивый, слабый, температура воздуха днем поднимется до плюс 25 градусов.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
1: Jam FM.

0: хотела.
1: 8 часов 6 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Всем доброе утро, начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас в утренней джимнастике. Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Сегодня с нами на связи Андрей, он из Екатеринбурга. У них свое производство, он работает, производит аромапродукцию. Сейчас пока находится дома. Андрей, доброе утро.
2: Да, доброе утро всем.
1: Все. Напомню точнее, потому что Андрей у нас уже играл, не получилось у него выиграть первый раз. Сегодня Андрей сказал, возьму реванш. Напомню, что делаешь, какую аромапродукцию, чтобы заинтересовать людей?
2: Ну, у нас небольшое производство, производим аромапалочки, диффузоры и всякие различные свечи. Ну, короче, вся аромапродукция, которая есть.
0: Все, что вкусно пахнет.
1: Ну да, у вас, наверное, на производстве такой аромат стоит. Или только.
2: Да, вот это точно.
1: А у тебя какие любимые ароматы?
2: Ну, у меня всякие Том Форд, табака ваниль и различные там, да, всякие.
0: Ну, ты такие более дерзкие любишь.
1: Мужские,
0: эффектные.
2: Да, да. Да, да, да, да.
1: А кто потребитель, кстати, чаще больше вашей продукции? Мужчина или женщина?
2: А это, мне кажется, одинаково. То есть, каждый, кто любит.
0: Мне кажется, девчонки покупают, а у парней нет выбора просто.
1: Одно? Парней нет выбора? Слушайте, ну а производство у вас увеличивается, растет, объемы растут?
2: Да, регулярно.
1: Это хорошо. Значит, делайте что-то очень нужное и полезное людям. Прекрасно, молодцы. Так, Андрей у нас пока находится не на работе дома. Ну, уверен, что и дом у тебя тоже сегодня прекрасно пахнет. И пускай этот запах тебе сегодня поможет одержать победу. Рита, рассказывай. Спасибо. Правила игры.
0: Да, мы для тебя сейчас поставим 3 кусочка из разных песен. Твоя задача — отгадать всех 3 исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз, сертификат в барбершоп. Но если вдруг растеряешься, то уже приз начнем разыгрывать в нашем мессенджере, Макс.
1: Готов? Поехали.
2: Да, готов.

0: Все, прозвучали все отрезочки наши музыкальные. Есть ли кто-то знакомый, Андрей?
1: Вторая песня — это Стас Михайлов.
0: 100%,
2: да?
1: Да, третья песня — это Валерия. Вот первую не помню.
0: Эх, первая, ну, такая вот девушка симпатичная, модная, современная, на Риту чем-то похожая.
2: Ой, Риту приятно удивилась. Даже, да.
0: Да, и из двух, как сказать, слов состоит ее название, как это себя так называет, по крайней мере.
2: Немножко мужское такое.
0: Ну да, но тем не менее, слово два. Нет вариантов никаких?
1: Да, вообще из головы вылетело, не знаю.
0: Но песня, согласись, знакомая, ты ее слышал 100%, да ведь?
1: Да.
0: Вот такая история. Ну что, Андрей, в любом случае нам нужны все три названия, поэтому не будем тебя больше мучить. В любом случае, спасибо, что был с нами. Обязательно с тобой еще поиграем, и ты свой приз на JamFM точно заберешь, хорошо?
1: Всего спасибо.
0: Давай, хорошего тебе дня, привет пока, огромный пока. Своему производству и, конечно, только прибыли. Ну, а все, кто нас сейчас слышит, берем в руки смартфоны и мессенджер Макс открываем. Наш номер плюс 7-932-020-1025. Именно туда отправляем свои варианты, точнее, все три названия нам нужно. Пока только два отгадали, но еще одно нужно. Поэтому все три пишем. Кто допишет первым и пришлет к нам, тот и заберет наш главный приз. А сегодня это сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма».

Загадали мы сегодня мою Мишель, Стас Михайлов и, конечно же, очаровательная Валерия. Итак, первый в нашем мессенджере Макс плюс 7932-020-1025. Всех троих исполнителей прислала Виктория. Последняя цифра номера телефона 4047. Мы тебя поздравляем, именно тебе вручаем сертификат на 1500 рублей в барбершоп Кузьма. Записаться на качественную мужскую стрижку очень просто, ведь барбершоп Кузьма есть в каждом районе Екатеринбурга.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама.
1: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
2: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
1: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.
3: Никол.

0: проблемами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: чуваками на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стоп Моторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 8 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM, ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010. 3 балла ставит Яндекс.Карта с дорожной ситуацией. Затруднение более 6 минут сейчас начали у скинцев от Свердлова до Восточной, на Московской от Обезной до Волгоградской. 9 минут потратим на Завокзальной, от Мельковского переулка до Космонавтов, 10 на Белинского от Фучика до Щерса. Ну а самое большое затруднение сейчас на Космонавтов от Артем. До Челюскинцев потратим 14 минут.
7: Реклама.
8: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
9: Границы Европы и Азии.
10: Лучший майонез. Уральский рок.
11: Три десятки. Такси нашего города.
12: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: 8 часов 24 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Всем доброе утро, добрейшее утречко. Поговорим сегодня, как прошли выходные, а? Ведь они летние, теплые. И у нас, конечно же, в понедельник тема простая. Какие хорошие события у тебя произошли в эти выходные на днях? Что делал? Куда ходил? С кем общался? Кого видел? Может, кто-то приезжал в гости? Ну, а возможно, ты сходил на какую-нибудь охоту тихую, грибную, а может быть, на самую настоящую рыбалку и поймал большую рыбу. В общем, все хочется узнать. А если взять меня, то мы в выходные ходили на поддержать наш футбольный клуб «Урал». Играли с «Текстильщиком», и счет закончился первый тайм 0-0. Мы такие уже ничего себе. Но я не знаю, что там делает Сергей Юран, но когда проходит перерыв, наша команда включает какие-то там скрытые резервы, суперсилы, да, и забили аж 3 гола.
1: Круто!
0: Засчитали из них только 2, но и этого хватило, конечно же, для победы. 2-0 закончился матч, и так интересно, мы обещали нам дождь, взяли зонтики с собой, матч закончился, и мы выходим со стадиона, только вышли со стадиона, и что-то стало литься. Вот мы такие, бац, и понимаем, что дождь начался. Вот он в минуту дождался свистка финального, понимаешь, а потом пошел дождь. Классно.
1: Прикольно.
0: Хорошо, что были зонтиками, прогулялись, такая теплая, теплый такой дождь, в общем-то, не холодно было, хорошо, комфортно. Вот, ну и он не особо сильный такой был дождичек. Вот, но по ощущению того, что наша команда победила, это, конечно, было очень приятно. Но еще к нам приезжали, конечно же, друзья, это здорово. Отметили с ними, пообщались, устроили белорусскую вечеринку, купили там сало, колбасы всевозможные, сыры вот эти белорусские. У меня супруга даже драники делала. Но она, правда, их делала не из картошки, а из кабачка. Больше так нравится.
1: Классно.
0: Мне тоже, кстати, нравится в ее исполнении чуть больше, потому что немного муки она кладет, а много кабачка.
1: Нежненько, да, получается?
0: И оно получается как раз с вкусом кабачка, а не со вкусом муки. И это действительно вкусно, со сметанкой. Ну и съездили еще к нашей младшей дочке в лагерь в Пионерский, к нашему младшему ребенку. Вот, посетили, ну там, по большому счету, все посещение состояло только буквально минуту, мы туда ехали часа полтора обратно, туда приехали, отдали буквально секунду, там две, пакет с вещами, и все, она сказала пока-пока и убежал.
1: Ну, конечно, сладости забрала.
0: Но жены мы ей больно особо.
1: Ну, понятно.
0: И это хорошо, на самом деле, так и должно быть в лагере. Хуже, когда приезжаешь, и ребенок говорит, не уезжайте, останьтесь, я хочу к вам.
1: Заберите меня.
0: Да, классно, когда ребенку, дайте продукты, все, я побежал. Ты понимаешь, что у них там классная, интересная, крутая жизнь.
1: Ей нравится.
0: Вот, а вообще мы продолжаем, пока у нас обе дочки по лагерям, одна воспитателем, да, работает, вторая вот, соответственно, воспитанница, да. И у нас пока такое спокойствие, думаю, все прибрано, аккуратно, ничего не разбросано.
1: Еда не валяется.
0: И что-то в этом даже грустного какого-то есть, знаешь. И вот вроде не нравится, когда разбросано, но когда разбросано, жизнь какая-то присутствует. Ты понимаешь, что куда-то опять собирались, что-то там делали и так далее, не убрали с собой еду, а здесь вроде как-то все стерильно прибрано, даже скучновато. У тебя как прошли выходные?
1: Ой, слушай, классно, я встречалась с одной своей подругой, музыкантом, и мы с ней очень круто погуляли по центру города, по плотинке, дождик никакой нас не настиг. И самое интересное, что она пришла с рюкзаком в виде плюшевого кота. Очень смешно было, потому что было ощущение, что с нами везде кот. Потому что потом мы ели вафли, пили и кофе пили, и сидел кот. И я говорю, ты сидишь вместе с каким-то котом, мне даже неловко, что этот кот ничего не ест.
0: Да, его чего-нибудь, да.
1: В общем, везде она с этим котом. Прикольно так. Уже и потом такую вечернюю плотинку застали, музыкантов много. Ну, классно, мне очень понравилось. И вообще, я для себя сейчас открываю новые места для прогулок, потому что я зимой переехала в новый район для себя, в Пионерский. И вчера, например, прогулялась по улице Мира, по району УПИ, там, где дендропарк есть. В общем, тоже классно. Такая смотрю, сколько интересных мест у нас в Екатеринбурге, непознанных ранее.
0: Это правда. А вообще, я тоже узнаю Екатеринбург, как ни странно, с гостями, которые в наш город приезжают. Из другого города приехали, и ты вроде им показываешь, и в то же время сам смотришь. Ух ты, здорово. А здесь, оказывается, вот еще какое место есть. А здесь вот, интересно, смотрите, сделали. А вообще, город, конечно, сейчас обустраивается, и хочется уже, чтобы доделали и Пушкины, и Вайнеры, чтобы уже сделали.
1: Да, да, да.
0: Привокзальную площадь, потому что как-то все разобрали, и хочется, чтобы уже везде навели порядок, и чтобы чисто, красиво, современно было в нашем Екатеринбурге. Хотя и так у нас в городе очень круто.
1: Но я думаю, к этому все и идет. Много интересного там намечается. Так смотришь, что уже потихонечку вырисовывается, и прям интересно.
0: Приятно. Ну что, какие хорошие события у тебя произошли на днях? Что делал в эти выходные? куда ездил, с кем встречался, что-то, может быть, вкусное пробовал, для себя открыл и так далее. Присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс, +7 932 020 1025. Там же находится наш канал, все просто, подписываешься и отправляешь туда сообщение, либо пиши в нашу группу ВК, если тебе так удобнее. Все сообщения читаем, за одно из сообщений вручим классный приз, пару билетов на спектакль «Дело Демидовых», категория 16+.

0: Лавин Дьятова в Екатеринбурге, в центре города плюс 16 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Ритм, давай.
1: Как ты относишься к парным татуировкам?
0: К парным, но я к ним вообще никак не отношусь, в том плане, что я, ну, себе никакие татуировки не делаю, это не моя история, для тех, видимо, кто уже в другом поколении родился, а вообще я знаю, что с одной стороны у меня просто были истории, когда это, в общем-то, неплохо какое-то, ну, на какое-то время, но потом бывают ситуации, когда люди там, не знаю, расходятся, ругаются и начинают этими татуировками друг друга там как-то шантажировать, еще что-то
1: ужас.
0: Там. Ну, в таком, как шантажировать? Я стеру, я сотру ее, все, больше не будет у меня. В общем, и некоторые даже стирают. Поэтому я бы сделал временную, если так уж на то пошло.
1: А, ну можно сначала временно, а потом уже, когда точно уверен будешь, что навсегда. У меня более мягкая история про парные татуировки. Американская актриса Джессика Альба с дочерью Хонор сделали себе как раз парные татушки. Угу. Фоточки с изображениями выложил у себя в соцсетях их тату-мастер. Это такой звездный тату-мастер, модненький. На черно-белом фото Джессика и ее дочка взялись за руки, и на их запястье набиты похожие какие-то на глаза рисунки. Ну, такие глаза с бесконечностью, с ореолом вокруг. Угу. Символизирующие защиту, осознанность, руководство и интуицию. Решили девчонки на такой шаг, потому что Хонор поступила в Йельский университет. Угу. И осенью она уже выпорхнет из домашнего гнездочка. И Джессика призналась, что ей не просто отпускать дочь очень.
0: Ну, то есть такая память о маме будет, да?
1: Символ такой их связи очень сильно.
0: Ну, мама с дочкой, они все равно навсегда останутся вместе, поэтому в этом плане, конечно, нормально, ничего плохого нет. А сейчас хотя бы такие кулончики же дарят там и туда, но это все можно потерять.
1: Да, это навсегда, и похоже на такое, знаешь, всевидящее око. Мама следит за тобой.
0: Все время, когда там, да, мама рядом, не садись на пенек, не ешь пирожок. Это яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 8 часов 34 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО СЗ «Жилой комплекс Клевер Парк». Сейчас в центре города плюс 16 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 12, в Полевском 11, в Асбесте и Туринске плюс 13 градусов.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная информация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 16 градусов. Всем доброе утро, всех с новой трудовой недели, всех с понедельником и с последней полноценной летней недели. Как ни грустно это звучит, но действительно август заканчивается, уже на следующей неделе у нас будет сентябрь. Но пока наслаждаемся теплом и общением с вами. Как же прошли ваши предпоследние теплые летние выходные? Хочется об этом с вами поговорить. Сегодня у нас легкий понедельник, обсуждаем, какие события у тебя, хорошие события произошли у тебя на днях. Почитаем, что пришло.
1: Галя написала: у меня самое хорошее событие и настрой, несмотря на раннее утро в Москве. Я вчера прилетела из Магадана в Москву в отпуск. Сейчас поеду дальше, на Азовское море, на отдых. Я так долго этого ждала.
0: Ничего себе у нее перелета, да? Магадан, Москва, Москва, Азовское море.
1: Да,
0: шикарно.
1: Да, представляешь же, где нас слушают.
0: Это приятно, что нас слушают, да, по всему миру, ну и отличного отдыха. А еще, конечно, хочется, не хочется, мне очень нравится это состояние, когда у тебя все, работа закончилась, но отпуск еще впереди.
1: Только все начинается,
0: вот,
1: это вообще
0: это
1: круто.
0: Это самое классное. Там от того, что ты просто не идешь на работу, а делаешь то, что ты хочешь, то, что ты долго планировал, а еще можешь тратить деньги налево и направо, потому что ты их специально для этого момента копил.
1: Отложил,
0: да, и это, конечно, шикарное ощущение. Галина, отличного тебе отдыха. Света пишет: а я в выходные ходила в лес и насобирала 2 ведра рыжиков и груздей. Ничего себе, это такая сказка. Грибы, мне кажется, сами в ведро прыгали. Вот сейчас Света сидят и думают: куда же ты ходила, Света? Хочется узнать. Мы нажарили с картошкой, сварили супчика, груздочки, конечно же, засолили. Вот такие события были у меня в выходные. Всем хорошей плодотворной недели. Мы тут тоже с супругой поглядывали уже на грибы, на ягоды, что почем. И хочется сказать, что в этом году как-то поменьше предложения. Хотя вот мы ездили вчера в СССР к дочке, и очень много стоят, ну, по обочинам, по крайней мере, я не знаю, лисички, они какие-то все сезонные. Вот они как начались в мае, по-моему, так до ноября будут эти лисички продавать. Но кроме лисичек есть и другие грибы, есть и подосиновики, подберезовики, груздей. Грузди, правда, в одном месте были замечены, а также такие грибы, которые раздокалиберные называются, с ассорти, можно тоже приобрести. В принципе, они есть. Хочется узнать только где, потому что в тех местах, где мы были, там все ушло под воду, и грибов в этом году нет. Принимаем от тебя сообщение и истории в тему утра. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Куда ходил? Что делал? С кем встречался? Каких людей интересных, может быть, или события успел посетить, навестить? Пиши нам все в мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5. Также доходится наш канал в Максе, либо заходи в нашу группу ВК, оставляй сообщение, где тебе удобнее. Напомню, что все-все-все мы читаем, и, конечно же, заодно из сообщений вручим крутой приз на Jam FM. Смотри,

0: Реклама.
1: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, 4 балла ставит Яндекс.Карты. Задорожную ситуацию называют затруднение более 8 минут. Это Бебеля от Автомагистрально до Таватуйской. 9 минут потратим на Белинского от Фучика до Щерса, столько же на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. 11 минут постоим на Завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов, то самое большое затруднение на Космонавтов. От Турбины до Челюскинцев потратим 20 минут.
13: 102.5 Jam FM.

0: 9:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 16 градусов, все ближе и ближе игра «Мальчики и девочки», в которую прямо сейчас мы приглашаем тебя, чтобы встретиться с тобой, пообщаться, поиграть, ну и, конечно, кому-то из вас еще и достанется отличный приз, ну а сегодня разыграем пару билетов на спектакль «Тетка Чарли 16+.»
1: Заманчиво. У-у-у. Чтобы игрушка точно состоялась, нам нужны и мальчики, и девочки. Для этого прямо сейчас присылай смайлик на наш номер в Макси +7 932 020 102 5. Ждем.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Россия до конца августа может получить первую партию бензина из Турции. По данным иностранных СМИ, из порта Мирсин в один из балтийских портов направляется танкер «Вендрикс». Предполагаемый объем партии на его борту – 200 тысяч баррелей. Место производства загруженного на танкер топлива неизвестно. Эта импортная поставка бензина станет пятой с июля, о которых стало известно, пишет «Коммерсант». В это же время, по словам экспертов, текущий дефицит бензина в России достигает 25, даже 35%. Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сесерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Итоговая концепция проекта будет зависеть от инвестора. Как пишет «Деловой квартал», власти Сесерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта – 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Жители Свердловской области две ночи подряд наблюдали в небе вереницу огней. Над Средним Уралом в очередной раз прошли спутники системы Starlink, созданной компанией Илона Маска. Аппараты при каждом запуске выходят на орбиту группами от 15 до 60. В первые дни они движутся плотной цепочкой из равномерно распределенных элементов, напоминая поезд из ярких огней. Один из последних запусков спутников состоялся 22 августа, пишет портал Е1. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет агентство ТАСС, публикуя комментарий, полученный от российского дип-представительства. В Анапе енот забрался на столб и дожидался спасения целых двое суток. Животное по невыясненным причинам оказалось на бетонной опоре высотой в 10 метров. Спуститься вниз енот самостоятельно не мог. После того, как животное верхолаза начали обсуждать в соцсетях, к столбу инициативные анапцы пригнали автовышку. Енот сообразил, что необходимо прыгнуть в люльку, но как только конструкцию опустили вниз, зверек убежал в сторону полей. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: 9:06 в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки». Первая игра на этой неделе в утренней джимнастике. Разыграем пару билетов на спектакль «Тетка Чарли», категория 16+. За призы сегодня поборются. Со стороны мальчиков у нас играет Василий, он из Екатеринбурга. В отпуске у него сегодня последняя неделя, отвез супругу на работу. Василий, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Настроение позитивное. Рассказывай, чем в отпуск занимался, что уже успел сделать, что планируешь еще?
1: Ну, уже ничего не планирую, все сделал, крышу покрыл у сарайки за отпуск.
0: Это у тебя был план такой, да, сарайка, чтобы не мочило?
1: Ну да, инструменты, чтобы можно было куда-то складывать.
0: Вот знаешь, Василий, что в тебе хорошо? Ты спланировал, и ты это сделал, и еще время осталось на отдых. То есть сейчас можно заниматься всем, чем пожелаешь, да?
1: Ну, почти с детьми надо подготавливаться к школе.
0: Ну вот, опять же, это же возможность.
2: Сколько планов у тебя?
0: А много детей, много чего нужно приобрести?
1: Ну, трое детей, соответственно, всем надо что-то, кому-то записаться на дополнительные занятия, кому что.
0: Все школьники, да?
1: Да, все школьники.
2: Круто.
0: Ну что, Василий, немножко вздохнул так в конце, но в любом случае это очень крутые и приятные хлопоты. Играешь ты с Татьяной, Таня у нас из города Березовская, работает в комплексном центре социального защиты населения. Тань, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Ну а у тебя как выходные прошли, что делала предпоследние летние? Куда-то, может быть, выезжали, может быть, ходили или в гости к вам приезжали кто-нибудь?
3: Мы никуда не ходили, никуда не ездили, просто отдыхали дома, потому что я тоже вышла с отпуска, это была моя первая рабочая неделя после отпуска, поэтому выходные в себя приходила.
0: Это правильно. Надо приходить в себя. Для некоторых действительно отдых — это поваляться в кровати, вот мы тоже любим какие-нибудь фильмы посмотреть, знаешь, полениться, потюленить, что-нибудь такое.
3: Да.
0: И раз таки день прошел, и хорошо, главное, чтобы всем было классно. Но сейчас мы приглашаем вас поиграть, у нас есть кое-что интересное, именно билеты на спектакль «Тетка Чарли». А вот чтобы их получить, нужно победить в нашей игре. Слушайте внимательно правила.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по три вопроса, на которые предложим по два варианта ответов на выбор. Палыч будет задавать вопросы Татьяне, я буду задавать вопросы Василию. Все очень просто, кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш приз, отправится на спектакль.
0: Поехали! Василий, первый вопрос для тебя.
2: Кросс-ролл – это шаг в танцах на льду. Со сменой ноги или без смены ноги?
1: Без смены ноги.
2: Нет, со сменой ног, потому что одна нога перекрещивает другую.
0: Так, Таня, вопрос для тебя. На пляже территории Ветра в Верхсетском пруду появился арт-объект. Называется он конус. Довольно большая конструкция. Воздушная такая. А какая высота этой конструкции? С двухэтажный дом или с трехэтажный дом? Как ты считаешь?
3: Ну, пусть будет с двух.
0: И это абсолютно верно. Действительно, с двухэтажный дом. 1-0 у нас. Девочки вышли вперед. Вопрос номер два для Василия.
2: Метонимия – это термин из филологии или из биологии?
1: Биология?
2: Нет, из филологии.
0: Будем знать. Всего на один вопрос нужно ответить Татьяне, чтобы одержать победу в нашей игре. Внимание, вопрос. Сначала их относили к растительному миру, потом к животному, а изучив более основательно, выделили в особую группу. Что это такое? Водоросли или грибы?
3: Грибы?
0: Да, абсолютно верно, это грибы. Ну что, 2-0 сегодня можно игру остановить. Василию говорим огромное спасибо. Вась, ждем от тебя новых смайлов и поиграем в следующий раз, хорошо?
1: Всего хорошо.
0: Все, спасибо тебе.
2: Пока.
0: Пускай все планы осуществятся, которые ты задумал. Соберешь всех детей в школу. Ну, а нашу очаровательную Татьяну мы поздравляем с победой!
3: Спасибо большое.
0: Ну и не только поздравляем, но еще и вручаем наш замечательный приз. Это пара билетов на спектакль «Тетка Чарли».
3: Благодарю.
2: На правах рекламы.
0: Тебя ждет музыкальная комедия-фарс.
2: История разворачивается вокруг двух влюбленных студентов, которые ради свидания с девушками втягивают своего приятеля в безумную авантюру.
0: В связи с ремонтом спектакли театра музыкальной комедии проходят на других площадках.
2: Спектакль пройдет 4 сентября на сцене ДК «Железнодорожников».
0: Для зрителей старше 16 лет.

0: На что ты готов ради любви в час ночи? Взломать цветочный магазин? Разбудить бабушку-флориста? Или просто достать смартфон и набрать доставку в букете.рф? Не делай простое сложным. Дари цветы любимому человеку 24 на 7. В букете.рф. Круглосуточная доставка цветов. Звоните 20 22 106.
1: ИП Колтай Сергей Юрьевич. ОГРНИП 318 665 8308.

0: С бесплатным ТО на 3 года и с зимними шинами в комплекте. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стоп Моторс. Предложение до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 9 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Итак, расскажу ситуацию на дорогах. 4 балла ставит Яндекс.Карты. Затруднение более 11 минут называю. Белинского от Фучика до Щерса. Объездная от Громова до Амундсена. Донбасская Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. Московская от объездной до Волгоградской улицы. Машины от переходного переулка до Фурманова. Самое большое затруднение сейчас на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. 16 минут.

0: 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 17 градусов, лето, тепло, солнце, первый рабочий день и последняя практически неделя лета началась у нас сегодня. Обсуждаем, как ты провел эти выходные, что интересного, что классного, яркого происходило с тобой. Тема так и звучит: легкий понедельник, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Рассказывай, где был, с кем встречался, что делал, куда ездил, чем они тебе запомнились. Ну что, почитаем, что уже пришло.
1: Айгуль пишет: съездили к бабушке на юбилей 80 лет, туда, где я родилась, в деревню с шикарной природой. Увидела многих родственников, пообщались, погуляли, поели. Как сейчас модно говорить, наполнилось. Состояние супер.
0: Классно.
1: Хорошо, прям захотелось.
0: Да, Алена написала: в Екатеринбург. Доброе утро, Екатеринбург. Снова рабочая неделя. Еду на работу. В выходные ездили с семьей на пикник в Сысерть, на озеро Тальков-Камень. Красота неописуемая. Советую тем, кто еще не был, там посетить бажовские места. Правда, но нужно быть готовым, сразу скажу, к длинному походику. То есть там от входа до озера идти довольно прилично. Но там такая тропа, там даже есть лавочки, какие-то места для отдыха, указатели так интересно. Идешь, и люди постоянно туда-сюда. То есть нет ощущения, что ты идешь где-то один. Там постоянно такое ощущение, что где-то ты находишься среди людей. Это хорошо. И место, правда, очень классное. Я первый раз помню, когда приехал, вау, вот такой у меня был эффект.
1: Надя написала: мы в эти выходные ездили на дачу, погода была чудесная, насобирали урожай, и, пользуясь случаем, хочу передать привет мужу, который сегодня на работу поехал.
0: А ты, видимо, осталась дома, да?
1: Видимо, еще продолжаются выходные.
0: Но еще непонятно, кому больше повезло, потому что переработка ждет, раз урожай собрали, скорее всего.
1: Ну да.
0: У нас сейчас тоже хочу сказать огромное всем друзьям, знакомым, которые нас снабжают кабачками, огурцами, помидорами. Мы всегда открыты, наши руки распростерты, поэтому спасибо. И самое главное, что ничего не пропадает. Кстати, яблоки нам вот недавно отдали, такие, знаешь, уральские, кисленькие такие, большие, но кислые. И вот супруга, не знаю, сделала сегодня, либо завтра шарлотку сделает. Шарлотка получается изумительная.
1: А сейчас вообще в интернете тренд на шарлотку: готовят дети,
0: готовят
1: со своими животными. Да, сейчас какой-то, ну, потому что сезон шарлотки начинается.
0: Для меня главное в шарлотке, чтобы было много-много-много яблок и мало-мало теста.
1: Для меня также.
0: Так, что еще? Ирина написала: у меня вчера был день рождения. Поздравляем, Ирин, тебя. Погуляли с подругой в зоопарке, посидели в кафе. Сегодня продолжу праздновать на работе. Вот прекрасно, да. Когда праздник проходит и там, и тут. Повезло тем, кто с тобой работает. Уверен, что они уже ждут тебя, не дождутся, а, возможно, уже дождались, и какие-то вкусняшки им сегодня точно перепадут.
1: Хорошо.
0: Но тебе подарочки и поздравления. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Что было яркого, интересного? Куда ездил? С кем встречался? Где был? Пиши в наш мессенджер Макс Плюс 7 932 020 102.5. Там же находится наш канал GMFM. Подписывайся, и тебе сразу будут приходить каждое утро наши темы. Ты можешь сразу на них отвечать, либо заходи в группу ВК, оставляй там свои истории, которые также вот, только что прочитал, приходят прямо на стене, их пиши. Все попадает к нам, все читаем. За одно из сообщений вручим отличный приз, а это пара билетов на спектакль «Дело Демидовых», категория 16+.

0: 9:29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Маргарита, а о чем они будут?
1: Психологи назвали причины грусти в конце лета.
0: Сейчас разберемся.
2: Реклама. Обновленный Havail Jolion разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Обновленный Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге на Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion с комплектацией Comfort 2026 года производства. Предложение действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточняйте в официальном дилерском центре Regina и на сайте Regina.Ural.Defis.Havail.
3: Сентябрь наступит у всех, а готовы ли к нему вы?
4: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
3: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
0: Лавин 10 в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов, на Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки «Правильно» от Маргариты.
1: Палыч, скажи, ты немножко грустишь, но чуть-чуть совсем, что лето заканчивается.
0: Я знаешь, чем себя бодрю?
1: Так.
0: Да, то, что лето заканчивается, наверное, плохо, но впереди у нас осень золотая, бабье лето, потом у нас уже планирование нового года, и, в общем, у нас планами на будущее я себя как-то вот веселю и бодрю. Ну, то есть мы вместе с друзьями их строим, уже что-то даже приобретаем, где-то просто узнаем. Ну, то есть если просто сказать, что лето закончилось и все, то да, а так у нас еще впереди очень много всего интересного.
1: Кстати, интересный лайфхак, запомните, а я сейчас сначала разберу подробно причины, почему люди грустят, а потом добавлю еще лайфхаков.
0: Давай.
1: В августе многие из нас начинают грустить. Лето заканчивается, как-то так не хочется, чтобы тепло от нас уходило, мы вроде как и не успели отдохнуть и провести его так, как хотелось. Психологи объясняют это завышенными ожиданиями. Считается, что летом обязательно нужно путешествовать, чаще встречаться с друзьями, гулять и успеть сделать все из условного списка летних дел. Угу. Но лето — это же такие же месяцы, когда мы в основном работаем, и многие вообще в отпуск-то и не уходят. Поэтому многие планы остаются невыполненными, что, казалось бы, логично. Ситуацию еще усложняют соцсети. Мы видим яркую картинку чужого лета, сравниваем очень активно себя с другими и обесцениваем собственные впечатления. Психологи же советуют вспомнить приятные моменты лета. Что понравилось больше всего? Какие встречи были самыми теплыми? Что впечатлило и что было особенно вкусненьким. Это помогает увидеть, что лето не прошло впустую, просто мы привыкли сравнивать его с чужим летом.
0: А вот чтобы лето не прошло, опять же, впустую, начинай планировать следующее лето, уже сейчас как бы это странно не звучало, но тем не менее, даже от одного ощущения, что, вот, что ты что-то ищешь, планируешь, интересуешься, это же не просто там поедешь туда. Мы вот, например, в разные города выбираем и начинаешь про этот город искать информацию, как появился, какие достопримечательности, что нового. Где молодежь отдыхает, куда ходит, где потусить. И, соответственно, потом постепенно этим ты и живешь уже, то есть ожиданиями следующего отпуска. То есть, если закончился этот, не расстраиваемся, не грустим, а как вот правильно сказала Маргарита, яркое впечатление вспоминаем, радуемся, что-то с вами было, и планируем на следующий год все.
1: Да, и готовим сани летом.
0: В общем, не вешаем нос, скоро золотая осень.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Плюс 18 градусов показывает наш термометр. Солнце светит. Картинка прям летняя. Синоптики пообещали нам переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем поднимется до плюс 25 градусов. В Риже и в Ривде сейчас плюс 17 градусов. В Краснодаринске плюс 18.
2: Реклама.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья.
9: В
8: клинике Парацельс позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
9: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
8: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня Парацельс.
9: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: 9:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня у нас 24 августа, понедельник.
2: Овен, день будет насыщен рабочими встречами и переговорами.
1: Телец, не затягивая с решением рутинных задач.
2: Близнецы, некоторые домашние дела могут застать тебя врасплох.
1: Рак, тебя загрузят семейными обязанностями, но ты справишься.
2: Лев, твоя энергия сегодня особенно заразительна, делись ею.
1: Дева, в споре с близким человеком сегодня лучше уступить.
2: Весы, не все так сложно, как тебе кажется.
1: Скорпион, твои усилия не пройдут даром, результат приятно удивит.
2: Стрелец, пересмотри свой бюджет, какие-то покупки стоит отложить.
1: Козерог, в эту пятницу не позволяй себе сплетничать.
2: Водолей, день подходит для отдыха и расслабления.
1: Рыбы, планы подождут, сфокусируйся на текущем моменте.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010. Итак, 3 балла ставит Яндекс.Карта с дорожной ситуацией. Пробочки потихоньку сокращаются. Тем не менее, затруднение более 7 минут остается на Маневровой от Монтажной до Таватуйской. 10 минут на Белинского от Фучика до Щерса. Столько же на Завокзальной от Мельковского переулка до Космонавтов. 13 минут потратим на объездной от Громова до Амундсена. Ну а самое большое затруднение по-прежнему остается на Космонавтов. От Артинской до Челюскинцев 14 минут.
0: Реклама.
4: Продолжите фразу. Три десятки это.
5: Такси. Я на работу езжу.
6: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
7: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
4: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». Украин 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: 102.5. Jam FM.

0: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Продолжаем делиться хорошими впечатлениями, которые мы накопили за эти выходные. Потому что действительно в выходные было много всего, но я так надеюсь, у всех интересного. Во-первых, это выходные летние, предпоследние. Ну а все, что касается лета, это, конечно же, здорово. Легкий понедельник у нас сегодня, какие хорошие события произошли на днях. Об этом мы тебя спрашиваем, и ты нам пишешь, мы читаем. Ты еще за это и приз получаешь, который разыграем уже совсем скоро. Но сейчас давайте почитаем то, что еще пришло к нам.
1: Ксюша написала: у нас прошли насыщенные выходные с семьей. В субботу к нам приехал мой брат с семьей, с которым мы не виделись 15 лет. И так хорошо и душевно посидели, наши дети поиграли. А в воскресенье я с детьми была волонтером. Мы с утра убирали огромную территорию в нашем городе от мусора, делали город чище, очень устали, набрали огромные мешки мусора. Народу было всего 16 человек, но мы справились. Сын 5 лет помогал, собирал, дочке 18. Пришел ее молодой человек с армии в пятницу и тоже нам помогал. Они как раз встретились на этом субботнике.
0: Да ты что?
1: Прикольно, да?
0: Вот это прекрасно. Так, Вера пишет: доброе утро, джемовцы. Участвовал в районном фотоконкурсе «Наш октябрьский». Люди, события, природа заняла парам первое место. Порадовались за Веру. Вообще здорово, что проводят такие фотоконкурсы, да, в районе. Люди, кажется, сближаются. А еще многие начинают узнавать что-то о своем районе, чего не знали. Вроде, кажется, все уже знал, все видел. А бац, оказывается, вот это еще есть, и вот это, и вот это. Побольше таких хороших фотоконкурсов. Ну и побольше сообщений от тебя мы ждем в нашу тему утра. Успевай написать, какие хорошие события у тебя произошли на днях. Что было интересного? Пиши плюс 7-932-020-102.5 наш мессенджер Макс. Там же находится наш канал. Ну и пиши в группу ВК, где тебе удобнее, за одно сообщение. У нас есть отличный приз, который совсем скоро кому-то из вас вручим. Ждем истории.

0: новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. В Краснодаре беспилотники атаковали логистический центр компании «Озон». Начался крупный пожар, сотрудники эвакуированы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. По предварительным данным, пострадавших нет, работа склада остановлена. Добавлю, атаки беспилотников на инфраструктуру «Озона» начались в минувшие выходные. До этого целями дронов в течение нескольких недель была складская инфраструктура «Marketplace Wildberries». Жители Екатеринбурга рассказывают о штрафах, которые получают в военкоматах. По словам горожан, в повестке причины явки указано уточнение данных. Размер некоторых штрафов доходит до 20 тысяч. Основанием для санкций называют неисполнение обязанностей по воинскому учету. Как пишет портал Е1, по закону информацию о переезде, изменении семейного положения и места работы необходимо сообщить в военкомат. По словам экспертов, штрафы за неактуальную информацию существовали всегда. Да, но не были массовыми из-за малого размера сумм. С 2025 года размер штрафов проиндексировали. Светомузыкальный фонтан в историческом сквере проверили на работоспособность. Однако включать конструкцию в этом сезоне вряд ли будут. Причиной в мэрии назвали ливни и высокий объем сброса воды с плотины. Фонтан может нормально работать при сбросах в 5-7 кубометров в секунду, а к концу августа показатель составляет 27 кубометров в секунду. Чтобы конструкцию не повредило течение, фонтан привязали к набережной тросами. Как пишет «Новый день», светомузыкальный фонтан в историческом сквере в этом сезоне проработал не больше 3 недель. В российском бюджете хватит денег на все расходы, которые запланированы на этот год. Госказна обеспечена необходимыми ресурсами, заявил в выходные министр финансов России Антон Силуанов. Никаких проблем нет, так все и будет, цитирует главу Минфина СМИ. Как пишет «Коммерсант», дефицит федерального бюджета по итогам июля 2026 года составил около 6,5 триллионов. В правительстве заявляли, что это не мешает полной реализации бюджетных мероприятий. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых и реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. И еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 18 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура днем плюс 23, плюс 25 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Джем-ФМ.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: На мой номер.

0: Тракте. В Акаме на Сибирском тракте 24.
1: Вова Стокмотор с предложения до конца августа текущего года. Количество авто ограничено. Подробности у продавца. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 18 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM ООО ДРЛ Групп, транспортная компания, 30, телефон 310-1010. 3 балла ставит Яндекс.Карта за дорожную ситуацию. Затруднение более 6 минут сейчас на Космонавтов от Мельковского переулка до Челюскинцев, на Завокзальной от Мельковского до Космонавтов. 9 минут постоим на Московской от Обезной до Волгоградской, 10 на Белинского от Фучика до Щерса и 11 на Донбасской, Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской улицы. Пока это самое большое затруднение в нашем Екатеринбурге.
7: Реклама.
8: Миша, возьми еще эти коробки.
9: Они уже не входят ко мне в машину.
10: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
11: Мы стекло у шкафа разбили.
8: Ну, Миша!
10: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «ДРЛ Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: 102,5. Jam FM.

0: 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 19 градусов. Подводим итоги. Тем утра разыграем пару билетов на спектакль «Дело Демидовых», категория 16+. Все теплее и теплее становится на нашем градуснике. Все утро мы от вас ждали сообщения. В тему утра сегодня у нас был легкий понедельник. Мы тебя спрашивали, какие хорошие события произошли у тебя на днях, куда ходил, что делал, чем занимался, с кем встречался. Спасибо, что пишете. Классные сообщения приходят в наш мессенджер Макс, плюс 7 932 0 20 102.5, также в наш канал и, естественно, в группу ВК. Ну что, еще почитаем, что нам пришло.
1: Элли написала: гуляли с детьми и собаками в Преображенском парке в Академическом. Ели сладкую вату, потом сидели в кафешке с друзьями. В воскресенье разобрала гардероб свой и детский и отдала 2 пакета вещей подружкам и их детям.
0: Слушай, ну это здорово. Вообще, многие сообщения от вас, что вы куда-то уезжали, либо на дачу, либо к друзьям, либо куда-то ходили в горы, либо в наши бажовские места интересные. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, оно пришло от Светланы. То есть тут и погуляла, и в то же время еще mm-hmm. и с подарками, с лесными подарками. Доброе утро, пишет Света. А я в выходные ходила в лес и насобирала 2 ведра рыжиков и груздей. Это такая сказка. Грибы, мне кажется, сами в ведро прыгали. Просим у Светы, конечно же, место, она не говорит нам.
1: Да.
0: Так, мы нажарили, Света пишет, продолжает, нажарили с картошкой грибов, сварили суп, груздочки, конечно же, засолили. Груздочки засолили. Вот такие события были у меня в выходные. Всем хорошей, плодотворной недели. Ну, вот это те выходные, которые будешь вспоминать потом всю зиму, потому что грибочки достаешь. О, когда, а это вот помните, мы ходили в выходные еще в августе собирали. Прекрасно. Свет, мы тебя поздравляем и с удовольствием вручаем тебе сегодня наш главный приз. А это пара билетов на спектакль «Дело Демидовых».
1: На правах рекламы.
0: Спектакль балансирует между реальными фактами и мифами о знаменитой уральской династии промышленников.
1: В связи с ремонтом спектакля камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров.
0: Спектакль состоится 10 сентября на сцене Дома офицеров.
1: Для зрителей старше 16 лет.

0: 10:28 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19 градусов. Совсем скоро яркие заголовки в утренней гимнастике. Вот о чем они будут, Рита, хочется спросить тебя прямо сейчас.
1: Расскажу про необычную сумку в виде насекомого.
0: Прекрасно.
2: Реклама.
3: Внимание! Автоцентру «Регинас» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинас». Телефон рекламной службы Jam FM
2: 235-0905.
3: 235-0905.
2: Jam
0: FM. Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Всем доброе утро, всех с понедельником, всех с новой трудовой неделей и всех с яркими заголовками. Рита, рассказывай.
1: Ну что, мода окончательно решила, что обычные сумки нам недостаточно. Продолжается тренд на сумки в виде животных, даже животных? В виде насекомых. Ох, один ты. Из брендов аксессуаров превратил жука в огромную сумку.
0: Ой, жук, это красиво.
1: Ну, это страшновато. Аксессуар длиной около полуметра можно носить через плечо на ремне. Это еще такая сумка поясная или сумка через плечо.
0: Полметра.
1: Сделали его из канваса, искусственной кожи, а внутри добавили камуфляжную подкладку. Сумка повторяет абсолютно анатомию насекомого с усиками, лапками, лапками и деталями, вроде бегунков, муравьев на молнии.
0: Ого.
1: Превращая тренд на эстетику природы в реальный элемент гардероба.
0: То есть получается, общем, такой большой жук с муравьями на нем.
1: Ну там,
0: бегунки,
1: чтобы
0: вот
1: расстегнуть, да,
0: я
1: там
0: понял,
1: такой
0: муравьечек. За муравья.
1: Да, да, да. В общем, этот жучара поступит в продажу уже в конце августа, можно будет приобрести.
0: Ой, слушай, я даже не знаю, вот не люблю носить сумки, но вот ты меня сейчас так заинтересовала, это же реально круто. Представляешь, что, например, ну в виде какого бы насекомого бы ты хотела иметь аксессуар? Я, наверное, в виде божьей коровки.
1: Я в виде бабочки.
0: Вот такая, она божья коровка просто позволяет форму, ну она же по большому
1: много
0: счету...
1: Много вместится в нее.
0: Да, овальная такая большая, но она яркая и тоже с этой сусиками, с этими.
1: Ну да, например, в муравья немножко вместится. Совсем.
0: Опять какого же сделаешь там? Можно всякого муравья сделать, знаете ли.
1: Гигантского.
0: Ну ты же сказал, что это гигантский жучок.
1: Жуки бывают большие.
0: Полметра, представляешь, такая сумочка.
1: Ну с трудом, ладно.
0: Ну вообще, мне кажется, это как минимум украсит точно людей. Представляешь, у тебя такой будет яркий аксессуар в виде какого-то животного или насекомого.
1: Да, насчет цвета. Четыре расцветки представлены. Черный, зеленый, бордовый и фиолетовый. Бордовый. Ты какого выбрал?
0: 100% моя супруга выбрала бы фиолетовый. Я, наверное, бордовый. Но тебе, наверное, черный, да, нравится?
1: Не, мне фиолетовый.
0: Ну, в общем, видите, какие мы все разные. Всеми не угодишь. Ну что, здорово, что они вообще, в принципе, такие аксессуары интересные появляются. Я все жду, не дождусь, когда на улицах Екатеринбурга увижу кого-нибудь с такой сумкой. Вчера буквально нас обогнал мотоциклист, а у него сзади сидела девушка. И она тоже в виде какого-то жука, у нее был такой костюм. Я такой, ничего себе! Они сейчас удивляют, тоже какие-то шапка такая.
1: Аксессуар невероятный,
0: ну,
1: да.
0: Такой вот жучок нас обогнал вчера в пробке. Всякое бывает в Екатеринбурге. Это яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО СЗ жилой комплекс Клевер Парк. Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура днем плюс 23, плюс 25 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 16, в Полевском плюс 15, в Асбесте плюс 17 градусов, в Туринске плюс 18.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: градусов, 19,8, практически 20 уже. Но ждем мы сегодня повышение до 25 градусов. Рит,
1: класс.
0: Ты ждешь?
1: Жду, мне, я в летний сегодня одежда.
0: Я сегодня тоже, вот сейчас все ходят, ты прям как-то оделся не по погоде. Я говорю, ну как не по погоде, просто я призываю солнышко. А ну представляешь, сейчас бы пришел с зонтиком в куртке, и было бы жарко. Но в машине в любом случае жарко, хотя утром, когда я ехал, был туман, и было прохладно, около 10 градусов.
1: А я уже утром даже с кондиционерчиком легким.
0: А я с
1: печечкой. Ну, просто мне нравится, когда так свежо? Есть, да, дыхание в машине.
0: Есть лайфхак открыть окна.
1: Да, но мне больше нравится пока кондиционерчик.
0: Пожалуйста, кому как хочется.
1: Сегодня день рождения, консервная банка отмечает. Как тебе?
0: Ну, знаешь, классное изобретение, потому что благодаря консервной банке у меня такое было детство насыщенное. Чего мы только из этих консервных банок не делали? Человечков каких-то вырезали, фигурки. У нас там даже были такие наконечники для стрел, мы тоже делали. Ну, то есть, вот эта жестянка и всякие чеканки мы сделали. То есть, благодаря вот этим железным банкам было много всего интересного сделано. А ну и сама, в принципе, как консерва. У тебя есть консервы? У меня хранятся.
1: У меня покупаются, но не хранятся.
0: А
1: сразу
0: у меня
1: съедаются.
0: Прям лежат. Я с запасиком.
1: А, да. Недавно я прям на прошлой неделе покупала зеленый горошек. Молодой. Знаешь, бывает написано прям молодой, нежный.
0: А есть еще, видимо, старый, да?
1: Ну, есть старый горох.
0: Старый горох.
1: Ты старый горох.
0: Хорошее изобретение, полезное, да. До сих пор пользуемся.
1: Еще сегодня день любви к себе любимому.
0: Ну, иногда можно себя тоже полюбить.
1: Побаловать чуть-чуть.
0: Да, так что что-нибудь вкусненькое. Мы тут с утра сегодня пораньше уже бокальчиком кофе себя порадовали.
1: Да, да, приятно. Сегодня еще день лазания по деревьям. Ты сейчас лазишь?
0: Уже нет. Раньше, да. Я помню до сих пор, в детстве мы натянули такую металлическую проволоку с одного дерева на другое под уклоном. То есть на одно дерево залазишь, там была такая металлическая трубочка, и по ней скатываешься. И в одно время, да, катались, в одно время нам сказали, надо все это разобрать. Я полез разбирать, разбирал, но она не отрывалась, что-то там запутанно так было. Я думаю, скачусь последний разочек. Ну и в итоге грохнулся с этого дерева. Было очень неприятно, очень отбил пятки. Ну, все нормально, ничего не сломал. Хорошо. Но с тех пор что-то как-то отпало желание лазить по деревьям.
1: А у нас в театральном институте весной натягивали такую стропу между двумя деревьями, и нужно было как кантоходец по ней ходить.
0: А, ходить
1: но
0: прямо?
1: Но чтобы по этой стропе... Она была достаточно широкая, в принципе, это было реально, но непросто.
0: Но это должно быть сильно натянуто.
1: И должно быть сильно хорошо с координацией у тебя.
0: Естественно.
1: Так вот, нужно было же сначала немножко залезть вверх, забраться
0: чуть-чуть,
1: по этому
0: да.
1: дереву. И это было непросто, и нас обычно поднимали мальчики, они подставляли свое плечо, и ты сильно карабкалась.
0: Я не думаю, что мальчикам это не нравилось.
1: Не знаю,
0: поднимать вас на плечо.
1: Было непросто вот это идти.
0: Но ты прошла?
1: Проходила не раз, да. И это считался какой-то тест на профпригодность.
0: Вот, поэтому...
1: Очень было страшно, хотелось пройти.
0: И закончила заведение. То есть там все, если не прошла, все...
1: Не будет диплома.
0: Да, все, сразу исключение. Так, ну что, принимаем привет и поздравления. Скоро Диджей Дэн появляется. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Наш мессенджер Макс. Ждем. Также ждем Яну Ефимову, ее свежие истории каждый час. Ну а в 17.00 уже вечернее шоу. К Яне присоединится еще и Миша Киселев. Также много всего интересного. И все это здесь, на Джим ФМ. Ну а вам желаем легкого начала трудовой недели. Ну и, конечно, легкого понедельника. Ваш Джим ФМ.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В России появится программа восстановления складов, которые пострадали от атак беспилотников. Разработкой мер поддержки займется правительство, а программа, скорее всего, будет включать льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов, пишут ведомости. До минувших выходных целями беспилотников становилась складская инфраструктура Wildberries, однако за последние несколько дней атакам подверглись и склады компании «Озон». Свердловская область стала 24-й в рейтинге регионов России по расходам жителей на коммуналку. В среднем в стране ежемесячный платеж за квартиру составляет сумму в 6388,5 рублей. Траты на ЖКУ занимают 8% бюджета свердловчан. Это на 0,8% меньше, чем годом ранее, пишет агентство ЯН. Минимальная доля затрат зафиксирована при этом в Дагестане. Это 5% или 4200 рублей. Самые высокие показатели сумма в Мурманской области – больше 14% или 13 тысяч. Гостям Международного фестиваля молодежи расскажут об Уральских горах. Об этом в выходные в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил, что протяженность гор в Свердловской области около 300 километров. И именно горы сыграли важную роль в развитии Среднего Урала как опорного края державы. Сегодня наши горы привлекают туристов со всего мира, по-прежнему покоряя своей красотой и величием. А мы сохраняем уникальное природное наследие, создавая природные парки и заповедники, добавил Денис Паслер, сопроводив пост роликом с видами Уральских гор. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова «нишевый» увеличилась практически в 6 раз. Только за первые 6 месяцев слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Всем доброго утра в Екатеринбурге, 11.03. За бортом солнечное, плюс 19 градусов. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер неустойчивый, слабый. Ну а в течение дня 23-25, выше нуля.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Лично я помню свой уикенд, все хорошо. Надеюсь, и ты. И надеюсь, что эти воспоминания только хорошие и приятные. Тем более, что предпоследний был уикенд, а прям по курсу впереди последний летний. Баинди, Ахтю и Мод с летним вайбом на Джем ФМ. Я с приветом и с хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Сергей Лазарев, затем Канкс и Теофилус Лондон. Ну а прямо сейчас Зиверц на Джем ФМ.

0: Насчет ветра не знаю, а вот часть пусть обязательно накрывает и почаще, тем более в понедельник, и легкости. Демо солнышком на Jam FM, ну а я с хорошей музыкой, совсем скоро Артур Пирожков, затем Кэтсай, но откроет очередной музыкальный нон-стоп Фан Насти Дим Билан сразу после свежих историй, прогноз погоды на Jam FM.
1: Реклама.
2: Жиши, пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8348.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрик. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Татьяна Куртукова поблагодарила Ларису Долину. Недавно певица заявила журналистам, что готова представить свою родину на масштабном конкурсе «Интерведение». Исполнительница хита «Матушка Земля» поблагодарила коллегу Ларису Долину, ведь именно она публично предложила кандидатуру Татьяны. Куртукова прокомментировала: «Мне кажется, когда судьба преподносит такую возможность, это, наверное, не про желание артиста, а про то, что ты на самом деле судьбой избран для того, чтобы представлять свою родину на таком конкурсе. Думаю, что когда Лариса Александровна дает зеленый свет молодым артистам такими посланиями, это, конечно, дорогого стоит». Отмечу, что среди других возможных кандидатов на участие такие артисты, как Пелагея, Дима Билан и Александр Панайотов. Думаю, что Татьяна этого точно достойна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 11.35 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процель». За бортом солнечное плюс 19. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер неустойчивый, слабый в течение дня. Хорошо. 23-25 выше нуля.
8: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
9: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс», Новикулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
8: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
10: Jam FM
11: 102.5. Понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Джем FM.
1: Утром.
0: Джем FM.
1: Днем.
0: Джем FM.
1: Вечером.
0: Джем FM.
1: Ночью.
0: Всегда Джем FM.

0: Дело хорошее. Наводить мосты. Ну а если еще при этом все легко, классно, без сучка задоринки получается, так совсем огонь. Пусть вот так проходит понедельник, что бы про него не говорили. Ну и, конечно, с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро не лето, Олег Майами, Лёш Вик, еще раньше Two Colors. Ну а продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM. Полина Гагарина.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Пётр. Пётр Электрика. Пётр Электрощиток. Потому что Пётр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В России планируют ужесточить требования к знакам переменной информации и динамическим информационным табло на дорогах. Проект соответствующего стандарта подготовили в Росдорнии. В новом ГОСТе собираются прописать запрет на вывод анимации и мерцающих изображений на табло. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами наружного освещения. Работа над стандартом включена в программу на 2026 год, однако точных сроков его введение в действие пока нет, пишет «Коммерсант». Туристический объект стоимостью 5 миллиардов рублей планируют построить в Сесерте. Участок земли для него уже выставили на торги по КРТ. Итоговая концепция проекта будет зависеть от инвестора. Как пишет «Деловой квартал», власти Сесерте планируют заключить договор комплексного развития на участке между трассой М5 «Урал» и гольф-курортом «Пайн-Крик». Срок реализации проекта 15 лет. Участок, выделенный под строительство курорта, перевели из лесного фонда в категорию рекреации, что позволяет на этой земле вести капитальное строительство. Жители Свердловской области две ночи подряд наблюдали в небе вереницу огней. Над Средним Уралом в очередной раз прошли спутники системы Starlink, созданной компанией Илона Маска. Аппараты при каждом запуске выходят на орбиту группами от 15 до 60. В первые дни они движутся плотной цепочкой из равномерно распределенных элементов, напоминая поезд из ярких огней. Один из последних запусков спутников состоялся 22 августа, пишет портал Е1. Посольство России в Лондоне опровергло утверждение газеты «Таймс» о намерении понизить уровень дипотношений с Великобританией. Падение качества отношений между Москвой и Лондоном произошло по инициативе британской стороны, пишет агентство ТАСС, публикуя комментарий, полученный от российского диппредставительства. В проливе Босфор минувшее воскресенье завершился межконтинентальный заплыв. Участие в ежегодном мероприятии приняли около 2500 пловцов из разных стран. Маршрут межконтинентального заплыва составляет 6,5 километров и начинается на причале на азиатской стороне Стамбула, а завершается в парке на европейской стороне города вниз по течению. Как пишет РИА Новости, в этом году организаторы усилили меры безопасности, обязав каждого спортсмена получить яркий буй, который нельзя было не использовать под угрозой дисквалификации. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 12.02 на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечная, плюс 19. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер неустойчивый, слабый. В течение дня 23-25 тепла.

0: 100% именно так хочется сказать про уходящее лето. Поставьте, пожалуйста, на репит, чтобы повторялось, закольцевалось и не испарялось. Филатов Кэрос на Jam FM, но время идет своим чередом. У него свои планы, у меня же в планах хорошая музыка в любом случае. Зовут Диджей Дэн. Скоро студио, еще раньше Лиза, но продолжит очередной музыкальный блок на Jam FM Арсения Мусати Казанова.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
3: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
4: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
3: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца августа этого года.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
2: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
0: 12.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО DRL Group. Транспортная компания 30. Телефон 310-10-10. Как сообщается РСНХ карты, Титова стоит от Сухаловской до Новинской, Щербакова от Обезной до Павлодарской, ИКАТ от 16 километра до Высоцкого. Постоим на Большакова, от Цурикова до Московска, на Космонавтов, от Индустрии до Бакинской, Миссаров, на Норильской, от ЖД переезд до проезжей. Далее на Jam FM Лиса, затем А-студия, но откроется очередной музыкальный нон-стоп Арсений Мусати Казан. На Jam FM.
7: Реклама.
8: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
9: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
8: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
10: Эвакуаторы и манипуляторы 30 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
12: 102.5. Jam FM.

0: Иракли на GMFM, ну а в наших землях, уральских и екатеринбургских, 12.28, за бортом классная погодка, ну а на GMFM хорошая музыка прямо по курсу. Совсем скоро Джастин Тимберлейк, затем Оксана Пачепа, она же Акула, ну откроется очередной музыкальный блок Мари Краймбрери. Все это после свежей истории Яны Ефимовой и прогноз погоды.
1: Реклама.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
7: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Тарзан подарил Наташе Королевой баню. Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса отпраздновала 23-ю годовщину отношений. В честь этого Сергей Глушко решил подарить возлюбленной собственную баню. Певица осталась безумно довольна. Она прокомментировала: «Ну как же круто! Муж мне баньку подарил! Но это же просто нереально красиво!» Как пишет Супер, в оформлении бани использованы только натуральные материалы. Вдоль сидений размещено панно из пилов можжевельника, а также установлено отдельное панно из гималайской соли. Над всем этим трудились профессионалы своего дела. Поздравляем Наташу с таким полезным и атмосферным подарком. Эх, тоже в баньку захотелось. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 12.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Жилой комплекс Клевер Парк». С бортом солнечный, уже плюс 21. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. В течение дня 23-25 тепла.
1: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Папа, котики, мои пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: всем нимфам посвящается. Вам?
1: Прекрасные девчонки. Алексей Воробьев самый красивый на Jam FM. Ну, то же самое можно сказать и про погодку, которая сегодня за бортом. Не знаю, насчет самое, но точно красивая, приятная, как раз располагающая, чтобы проводить побольше времени на свежем воздухе. Может быть, не сейчас, не в рабочее время, но вечером точно однозначно. Ну и тем более в последнюю летнюю недельку. Синоптики обещают, смотрю на прогноз. По крайней мере, 4 в течение 4 дней до плюс 25. Ну, там чуть-чуть посвежее и... Дождик нам обещается. В общем, ловим моменты, и как бы ты ни проводил время, где бы ни находился, для тебя хорошая музыка на Jam FM. Меня зовут...

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В России идет постоянная работа по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов. Вице-премьер Александр Новак назвал этот процесс системным и непрерывным. Как пишет «Коммерсант», по итогам очередной встречи в правительстве было решено скорректировать графики планового ремонта НПЗ по всей России, чтобы риски сокращения предложения топлива на внутреннем рынке стали минимальными. Ряд заводов после ремонта уже возобновил работу в прежнем режиме и начал отгружать дополнительные партии горючего. В Свердловской области пообещали теплое начало новой недели. Сегодня и завтра на Урал придет антициклон с европейской территории России. В регионе благодаря этому установится преимущественно сухая погода с температурой на 3-5 градусов, превышающей норму конца августа. Дневные температуры составят от плюс 21 до плюс 26. Дождливая погода вернется на Средний Урал уже к концу рабочей недели, принеся с собой последние летние грозы. К 1 сентября похолодает до плюс 13, сообщают в Уральском гидрометцентре. Дополнительные возможности для самостоятельной регистрации и сдачи багажа появятся в аэропорту Кольцово. Как сообщили в пресс-службе, до конца года в терминалах будут установлены еще 8 киосков BX-ID в дополнение к уже работающим 10. С помощью этой системы в Кольцово пассажиры сдали уже свыше 44 тысяч мест багажа. Киоски сервиса BX-ID позволяют путешественникам самостоятельно сдавать багаж, а также регистрироваться на рейс и распечатывать посадочные талоны. Объекты культурного наследия, восстановленные арендаторами, могут быть проданы им за символический 1 рубль. Соответствующий законопроект направил в Госдуму парламент Подмосковья. Речь идет о неиспользуемых объектах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Чтобы претендовать на покупку за рубль, арендатор должен будет в том числе провести работы по сохранению исторического особняка. Минимальный школьный набор в 2026 году стоит 19 100 рублей. В эту сумму входят покупки формы, рюкзака, рубашки, брюк и туфель, а также кроссовок, футболки, дневника, тетради и пенала. За последний год, по данным аналитиков, стоимость этого набора выросла на 7%. Также эксперты отмечают, что родители пока не торопятся делать покупки, откладывая их на самый конец августа. Официальный доллар на сегодня 82,92, евро 96,86.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.03 на наших студийных в центре Екатеринбурга, солнечное плюс 21. На завтра, вторник 25 августа, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер в переменных направлениях от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 21-26 тепла.

0: Спасатели ночи не хотят, чтобы она ни в коем случае уходила, а длилась долго и бесконечно. Delete Fangay на Jam FM. У нас же в разгаре день понедельника, пусть он тоже будет, ну, как минимум, приятным. Ну, а я приправляю твое ничего, настроение хорошей музыки. Зовут меня DJ Dan, скоро Дим Билан, затем Анастя откроет очередной музыкальный нон-стоп на Jam FM. Группа Винтаж.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
4: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
5: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
4: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.
6: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
7: Сходите на квиз-машину. Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
6: Как попасть?
7: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
3: 16+. АО ГК «Руда». УКРН 122-660-003-5001. Екатеринбург.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Слышь!

0: Алиф Арбан и Рене Миллер продолжают этот час на Jam FM. Впереди свежие истории Татьяны Ефимовой, после прогноз погоды, затем Feist FM или Фарго со свеженькой вещицей, после Андрея Звонки, но откроет очередной музыкальный нон-стоп на Jam FM. Ёлка, не переключайся.
1: Реклама.
2: Жиши, пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в ГИМО. Тест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Михаил Пореченков не желает быть режиссером. Актер признался, что официально отрекся от деятельности режиссера. Он заявил, что эта профессия безумно ответственная и нервная. При этом она совершенно не приносит высокий доход. Пореченков поделился: «С пробами в режиссуре я закончил. Очень много волнений, очень много ответственности, очень мало денег, поэтому я остался артистом. Надо уже поставить точку на всякого рода метаниях. Если хочешь что-то снимать, значит, ты хочешь сказать людям или человечеству что-то громкое. А раз пока не созрела такая мысль, не стоит садиться в режиссерское кресло». Преданные поклонники поддержали звезду. При этом они отмечают, чтобы Михаил ни в коем случае не жалел о проделанном. Ведь это тоже опыт, который помогает двигаться вперед и искать новое вдохновение для творчества. И я тоже полностью с этим согласна. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
8: 13.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом солнечный +21. На завтра, вторник, 25 августа, синоптики пообещали перемену облачности без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +15. Завтра днем 21-26 выше нуля.
6: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

«Исцели мое сердце». Иман Бек и немецкий дуэт Йо Хац на Джем ФМ. Своими сердечными флюидами, приветствиями, поздравлениями, хорошим настроением, всем чем угодно можешь поделиться. Наше общение на Джем ФМ зависит. Порадуй, все буду зачитывать по мере поступления. Макс, +7 932 020 102.5, группа Джем ФМ ВКонтакте, может...

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В России появится программа восстановления складов, которые пострадали от атак беспилотников. Разработкой мер поддержки займется правительство, а программа, скорее всего, будет включать льготные кредиты и компенсацию затрат на ремонт и строительство новых объектов, пишут ведомости. До минувших выходных целями беспилотников становилась складская инфраструктура Wildberries, однако за последние несколько дней атакам подверглись и склады компании «Озон». 1 сентября на всей территории Свердловской области будет впервые действовать запрет на продажу алкоголя. Как пишет «Новый день», решение об ограничениях продажи спиртного в День знаний депутаты приняли в апреле этого года. С 1 сентября на Среднем Урале изменится время, в течение которого в магазинах можно будет легально приобрести спиртное. Продажу разрешат с 9 утра до 10 вечера, а полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать 3 дня в году. В День защиты детей, День знаний и в День трезвости. Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдений. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков. Это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме в 93. И август также принес уральской столице практически двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период наблюдений был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло в том числе и в годовом выражении, пишет РИА Новости. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова «нишевый» увеличилась практически в 6 раз. Только за первые 6 месяцев слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 14.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Солнечный плюс 22. На завтра, вторник, 25 августа, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадка, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем хорошо, 21-26 выше нуля.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Завершение, как минимум, означает сначала чего-то нового, более лучшего. Юлиана Карауловна, Джим ФМ, у нас лучшая музыка. Не буду голословен, совсем скоро Дуа Липа, после Свежачок. Ну, откроет очередной музыкальный нон-стоп на Джим ФМ наш земляк. Не лето.
1: Реклама.
2: Внимание! Автоцентру «Регинос» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинос».
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Джем ФМ.
4: Где пробки?
0: 14.15 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10. 3 балла. Сервис «Яндекс.Карта». Рисуют у себя на страничке. «Космонавтов» стоит от Артинска до Челюскинцев. Московская от Обезна до Волгоградской. Ленина от Тимирязева до Восточки. Рижский переулок от Московской до 8 марта. Постоим на проезжей от Искровцев до Укромного переулка. Норильск от ЖД переезда до проезжей.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Джим ФМ.
6: И просто

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: А наш миссия продолжается. Джигана Юлия Савичева на Джим ФМ. Через минутку с небольшим Яночка Ефимова с новостями с глянца. Затем прогноз погоды, ну и продолжение музыкального нон-стоп на Джим ФМ, который откроет группа «Градусы». Оставайся, не переключайся.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
4: Жилой квартал Никольский.
5: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Игорь Матвиенко создаст женскую версию «Иванушек Интернешнл». Музыкальный продюсер решил удивить всех своей новой идеей, которая, по его мнению, будет иметь успех в медиа. Как оказалось, он всерьез рассматривает возможность создания женской версии культовой группы «Аленушки». Матвиенко уже нашел двух вокалисток, внешне похожих на Андрея Григорьева Аполлонова и Игоря Сорина. Он прокомментировал: «Я набирал девушек для проекта, и пока я искал, каким-то чудесным образом нашлись две девушки. Одна копия Рыжего, вторая копия Игоря Сорина. Я понимаю, что осталось найти копию Кирилла Туриченко, и мы получаем Аленушек». Как пишет Супер, пока Матвиенко не принял окончательного решения о создании коллектива и рассматривает альтернативные варианты названия. В сети же считают, что женское трио не будет столь успешным, а потому тратить на это время и деньги, считают поклонники, не имеет никакого смысла. А мне было бы интересно наблюдать за таким экспериментом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джим ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 14:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ». Жилой комплекс «Клевер Парк». За бортом солнечный, плюс 22. На завтра, вторник, 25 августа, нам синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 26.
4: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Золото. Ну, согласно народной мудрости, молчание — это золото. Ел больно на Jam FM. А вообще по ситуации. В моем случае я точно молчать не буду. Во-первых, всем большой привет. Надеюсь, Jam FM чуточку, но делается легче твой понедельник. Легкости, хорошего настроения. Представлю, кто будет финалить этот музыкальный час. Совсем скоро Септембр, затем Сергей Лазарев. А прямо сейчас Бахти Туркен на Jam FM.

0: журнал со ссылкой на департамент информполитики. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Сервис стал доступен также на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису подключат и новые автобусы, которые продолжает закупать Екатеринбург. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение Е-карта и включить Bluetooth. При запуске приложения нужно выбрать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут, пишет «Новый день». Сварщика и токаря назвали самыми востребованными профессиями в России в ближайшие несколько лет. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, до 2032 года экономике потребуется дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков, а также около 150 тысяч токарей, фрезеровщиков и операторов станков. Также в группу востребованных профессий вошли лаборанты химического анализа и специалисты по беспилотникам. Тем временем в ГАИ порекомендовали водителям не перевозить своих питомцев на переднем сидении. Собака или кошка при любом поведении могут отвлекать водителя от дорожной ситуации. А в случае ДТП питомец может получить гораздо более серьезные травмы, в том числе и от удара подушкой безопасности. Для перевозки животных в машине есть удобные переноски, клетки и гамаки. Кроме комфорта, они обеспечивают животным и безопасность. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 15.04 на наших ходиках. В центре Екатеринбурга солнечное плюс 24. На завтра, вторник, 25 августа, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду ночью до плюс 15. Завтра днем 21.26 выше нуля.

С англичанином в Нью-Йорке, PH Electro на Jam FM, а у нас в Екатеринбурге лето продолжается, термометр показывает за 20, на солнце еще больше, в общем, погода радуется, а я радую хорошей музыкой. Зовут меня DJ Dan, скоро Винтаж, затем 5 утра Иван Дмитриенко, ну а прямо сейчас свежачок Серябкина и Дмитрий Урих на Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет, Сиена Миллер рассказала о беременности в 40 лет. Сиена Миллер рассказала о своем опыте материнства в 40 лет и призналась, что испытала эйфорию. В интервью журналу Vogue актриса призналась, что так хотела малыша, что в послеродовой период чувствовала себя прекрасно. Кроме того, звезда призналась, что не думала, что забеременеет в таком возрасте. Она прокомментировала: «Я думала, что у меня будет единственный ребенок, и я вроде как смирилась с этим. Это был такой сюрприз, такой бонус, что я просто была в эйфории». Помимо новорожденного и двухлетней дочери от Оли Грина, у нее есть 13-летняя дочь Марлоу, рожденная в отношениях с Томом Старриджем. О своей третьей беременности актриса объявила еще в декабре. Вышла в свет в образе, который подчеркнул ее положение. Ну а мы поздравляем Сиену и желаем ей и всем ее деткам крепкого здоровья. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15-29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом солнечное в центре Екатеринбурга плюс 23. На завтра, вторник, 25 августа, синоптики пообещали перемену облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 21-26 тепла.
1: Реклама. Беспокоят отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-фрибологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

И тебе большое пламенное, ну а вместе с приветом, побед и в целом хорошего понедельника, который потихонечку рабочий, если про него, завершается. 15.45 в Екатеринбурге, еще немножко, и будем наслаждаться вечером с хорошей погодкой, чтобы не сглазить по дереву уже постучал. Ну и представлю, кто нам составит в ближайшем будущем компанию. Скоро Дим Билан, затем Лили Вуд и Робин Шульц, но откроется очередной музыкальный нон-стоп группа «Сливки» на Джем ФМ.

0: Улица и радость, и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Джем ФМ.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В Иране пригрозили конфискации судов, нарушающих правила в Ормузском проливе. Также среди санкций штрафы и задержания, предупредило иранское управление по контролю за Персидским заливом. В управлении также отметили, что до фрахтования судов владельцам грузов, которые будут отправлены в Персидский залив, следует свериться со списком судов-нарушителей, чтобы избежать проблем. В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. По словам главы Белого дома, это означает изоляцию беспрецедентного масштаба. Организаторы подвели итоги фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге. За 3 дня его посетили 64 тысячи человек. В 170 мероприятиях приняли участие свыше 100 экспертов книжной индустрии. А на ярмарке были представлены порядка 160 издательств. На 26-й премии «Книга года» в этом году было представлено рекордное за всю историю конкурса количество изданий. 158 книг от 23 издательств, пишет «Коммерсант». Сантурал со ссылкой на департамент информполитики. В троллейбусах Екатеринбурга начала работать оплата проезда по геолокации. Сервис стал доступен также на всех новых трамваях. На втором этапе внедрения технологии к сервису подключат и новые автобусы, которые продолжает закупать Екатеринбург. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить на смартфон приложение «Е-карта» и включить Bluetooth. При запуске приложения нужно выбрать способ оплаты «Оплатить по геолокации», и смартфон автоматически определит транспортное средство и маршрут, пишет «Новый день». Сварщика и токаря назвали самыми востребованными профессиями в России в ближайшие несколько лет. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, до 2032 года экономике потребуется дополнительно почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков, а также около 150 тысяч токарей, фрезеровщиков и операторов станков. Также в группу востребованных профессий вошли лаборанты химического анализа и специалисты по беспилотникам. Тем временем в ГАИ порекомендовали водителям не перевозить своих питомцев на переднем сидении. Собака или кошка при любом поведении могут отвлекать водителя от дорожной ситуации. А в случае ДТП питомец может получить гораздо более серьезные травмы, в том числе и от удара подушкой безопасности. Для перевозки животных в машине есть удобные переноски, клетки и гамаки. Кроме комфорта, они обеспечивают животным и безопасность. Официальный доллар на сегодня 82.92, евро 96.86.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 16.03 в Екатеринбурге, за бортом солнечное, плюс 23. На завтра, вторник, 25 августа, синоптики прочат перемену облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 15, завтра днем 21-26 выше нуля.

0: Где пробки?
1: 16.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Дэрэл Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010. Как сообщается Россиян Экс-карты, Челюскинцев стоит от Свердлова до Восточной, Большакова от Сурикова до Московской, Серафим Деребиной от Объездной до Бардина, Московская от Объездной до Волгоградской, тормознем на Шевской, Тепличный до Космонавтов, на Восточке от Короленко до Челюскинцев. Далее группа БИС, еще раньше Афинбах, но откроет очередной музыкальный блок Иракли Ликастар на Jam FM.
2: Реклама.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: хорошо.
1: И еще актуальнее звучат эти слова, отметив имена под занавес рабочего понедельника. Отдых, вечер, шикарная настоящая летняя погодка. Конечно, все будет хорошо. Половина пятого в Екатеринбурге. Совсем скоро свежие истории на Jam FM от Яны Ефимовой. Затем прогноз погоды. Ну и, конечно, музыка. На очередной музыкальный нон-стоп откроется Марфа на Jam FM. Не переключайтесь.
2: Реклама.
3: Внимание! Автоцентру «Регинус» на Высоцкого 3 исполняется 34 года. В честь дня рождения подарки всем покупателям, специальные предложения и приятные сюрпризы для клиентов на автомобили «Хавейл», «Чинган», «Аватор», «Дипал» и «Тэнк». Это хороший повод заехать за новым автомобилем. Пройди тест-драйв и зафиксируй индивидуальную скидку до конца августа 2026 года. Ждем вас в Екатеринбурге на Высоцкого 3 в «Регинус».
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Евгения Медведева рассказала о своем отношении к популярности и звездной болезни. Фигуристка в беседе с журналистами поразмышляла на тему звездной болезни. По словам спортсменки, для нее важнее всего оставаться обычным человеком. Она убеждена, что каждому нужны собственные принципы и взгляды на жизнь. Женя прокомментировала: «Наверное, просто мне всегда хочется оставаться человеком. Неважно, своим или не своим. Я не считаю, что есть люди, которые полностью свои. Я не считаю правильным быть для всех классной. Это просто невозможно». Медведева призналась, что нередко отказывает в фотографиях именно из-за стремления сохранить ощущение нормальной повседневной жизни. Ей хочется иметь возможность просто пройтись по улице, выпить кофе, сходить на групповую йогу или покорячиться или попотеть в парке. И при этом не быть в центре внимания. Ведь звезды тоже люди. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 16.33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». В центре города солнечное, плюс 24. На завтра, вторник, 25 августа, синоптики пообещали перемену облачность, преимущественно без осадков, ветер при этом переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем до плюс 26.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
8: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.Лайф». Проектная рекламация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: У нас с теплом все в порядке, отличная погодка за бортом. Ну а если нужны подарки, welcome, вечернее шоу «Джем без правил». Уже в следующем часе в 17.00 Миша Киселев, Яна Ефимова здесь на Джем ФМ в течение двух часов с тобой. Ну а подарки в контексте темы вечернего шоу. Сегодня вкусненькая она. Чем тебя угощают друзья и коллеги? Шоколадки, чаек, кофеек, ну и т.д. и т.п. Свои варианты. Чем тебя угощают друзья и коллеги, присылай уже сейчас. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-1-0-2-5. Также можешь писать в группу GMFM ВКонтакте. Пожалуйста, там пост в комментах. Все оставляй автору лучшего сообщения. Как всегда, ребят подарят подарок. Итак, не пропусти вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. Ну, а меня зовут Диджей Дэн. С меня музыка. Скоро Маранди, затем Джонни. Ну, а прямо сейчас не лето. Олег Майами и Леш Свик на GMFM.
1: Джем! Джем ФМ!

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Армения в самом ближайшем будущем начнет процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Позднее планируется провести референдум. Парламент Армении в марте прошлого года проголосовал за сближение с ЕС и начало процесса вступления в сообщество. Российские власти заявили, что интеграция Армении в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с Евразийским экономическим союзом и потерю всех сопутствующих этому преференций. 1 сентября на всей территории Свердловской области впервые будет действовать запрет на продажу алкоголя. Как пишет «Новый день», решения об ограничении продажи спиртного в День знаний были приняты свердловскими депутатами в апреле этого года. С 1 сентября на Среднем Урале изменится время, в течение которого в магазинах можно будет легально приобрести спиртное. Продажа будет разрешена с 9 утра до 10 вечера. Полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать в День защиты детей, День знаний и в День трезвости. В Свердловском правительстве назначен новый ответственный за трудовых мигрантов. Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования иностранных работников возглавил замгубернатора Дмитрий Ионин. Указ о его назначении подписал глава региона Денис Паслер. В 2014 году трудовую миграцию курировал сам Паслер, тогда занимавший пост областного премьера. В 2016 году пост упразднили, а прошлой весной комиссию возглавил вице-губернатор Василий Козлов, которому с этого лета поручили внутреннюю и информационную политику. Уходящее лето стало вторым по количеству осадков в Екатеринбурге за всю историю метеонаблюдения. С июня в уральской столице выпало 506 миллиметров осадков, это 211% от нормы. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, почти втрое количество дождей превысило норму в июне. В июле на город вылилось 176 миллиметров при норме 93, и август также принес уже почти двойную порцию осадков. Абсолютный рекорд за весь период метеонаблюдения был зафиксирован в Советском Свердловске в 1937 году, когда за лето в городе выпало 520 миллиметров осадков. В школах по всей России вместо звонков 1 сентября будут звучать популярные мелодии. Минпросвещение продолжает проект «Мелодии вместо звонков». С начала учебы и до конца сентября прозвучат песни о школе, знаниях, учителях, дружбе и новых открытиях. Среди них «Дважды два четыре», современная песня первых, песня «Учат в школе» и другие. Проект «Мелодии вместо звонков» был запущен Минпросвещение в российских школах в ноябре 2024 года. Доллар 82.92, евро 96.86.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, вторник, 25 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 21-26. Тепла.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam FM.
4: Jam без правил.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 6 минут, за окном в центре города 23 градуса жары. Сегодня невероятное уходящее, конечно, лето, стоит только насладиться. Несмотря на то, что понедельник, и, казалось бы, в наши внутренние биологические часы хотят продолжения выходного дня, но нет, придется врываться в эту неделю. Хотя для кого-то это конец рабочего дня, для нас только самое начало. Кстати, для кого на нас? Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: У нас сегодня есть тема, которую мы обсуждаем, и за которую вы сегодня получите, кстати, подарок.
3: Сегодня тема звучит так. Чем тебя угощают друзья и коллеги? Я расскажу сразу о себе, потом уже озвучу подарок. В общем, сегодня у меня пришла коллега на работу, Светочка, она говорит: «Янчик, ну давай, у меня есть кабачки». И она начала мне так их предлагать. Я кабачки вообще не ем. В общем, а там и два, и три, и четыре уже, там и яблочки тоже у нее всякого навалом. Вот у меня был такой сегодня случай, а недавно диджей Дэн меня угощал желе. Вот такой вот тоже мне подарочек приготовил. Пал Палыч тоже был в отпуске, привозил мне шоколадки и клюкву в сахаре. Очень вкусно, кстати.
2: Я вспоминал последние свои подарки. Мне дарят... Блин, ну как сказать? А коллеги это кто? Это только те, которые делают твою работу?
3: С кем ты в целом работаешь?
2: Если с кем-то в целом работаю... О, а мне в последнее время очень часто, значит, организаторы мероприятий подгоняют всякие разные приколы по формату легких каких-то плюшек, когда ты отправляешься домой, они тебе спасибо, там коробочка со всякими разными угощениями, но больше всего мне нравятся не эти угощения, а то, что всегда написано в конвертике, когда, ну, отдельно кладется. Я сначала думал о том, что это, ну, как бы для всех и вся делается, но потом я уточнил, было очень круто и приятно узнать о том, что только вот, ну, у меня есть такой подарочек дома, от руки подписан. Это прикольно, да, когда директоры, ну, директор, получается, организации мероприятий говорит о том, что спасибо, все было прекрасно, Миша, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но это прикольно, прикольно, да, потому что из еды я, честно говоря, не ценитель что-то брать, причем при всем уважении, когда мне кто-то что-то дарит. Но вот как-то еда я всегда угощаю. Вот если кто-то подарит, я всегда угощаю всех остальных коллег. А это плохо или нет?
3: Ну, с осторожностью к этому относишься, я думаю, осторожность никому не помешает.
2: Нет,
3: если человек с позитивным посылом тебе дает.
2: Я не про ту еду, которую мне дают, что она отравлена, а про то, что мне подарили. Ну, как бы мне же дали, а я на всех, типа, разделил. Вот
3: такой
2: с такой точки зрения.
3: Ты щедрый, Миш, молодец.
2: Ну, для всех, ну, не хотел бы, чтобы половину из них брали. Только лично кому-то. Ладно, продолжаем. Мы в конце этого часа мы подведем итоги и все-таки узнаем, кому сегодня действительно достанется подарок. Но автора самого хорошего комментария наградим крутым призом. Просто слово за словом. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Ну а пока давайте потратим калории в нашем танцевальном ритме здесь на Джем FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: задание. Какой сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
4: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
3: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус. Акция действует до конца августа этого года.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем-ФМ».
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута. Пришло время читать ваши сообщения, которые вы присылаете нам в ответе на вопрос, чем тебя угощают друзья и коллеги. Да начнем. Ирина сегодня говорит: привет, Джем. Коллеги меня постоянно подкармливают. В целом, Ирин, я бы на этом поставил точку. Уже, казалось бы, хорошо, не забывают, любят, ценят. То день рождения у кого-то, то свадьба. То боюсь, что скоро не влезу в свои любимые вещи, приходится очень долго и мучительно потом скидывать лишние килограммы. Да, тут говорится, рот мой, враг мой. В данном случае 100%.
3: А вот Света пишет, я абсолютно понимаю, она пишет: добрый день, Джем FM. Сейчас, видимо, такое время, что угощают в основном овощами с огорода. Почти все коллеги приносят сейчас яблоки. У кого какой сорт, каждый пытается похвастаться своим урожаем.
2: Да, и мы хотим тоже узнать, какой же урожай у вас и готовы ли вы поделиться с коллегами. Ну а если все это упростить, чем, может быть, ты в последнее время угощал коллег? Или что интересного приносили тебе? Есть несколько вариантов. Первый — это канал в Максим, он так называется. Радио Джем FM Екатеринбург. Также в личку, если хочешь поговорить, +7 932 020 125, а также официальная группа ВКонтакте. Заходи туда, пост уже давным-давно там.
3: И отвечай на вопрос, чем тебя угощают друзья и коллеги. И в ответе на этот вопрос ты можешь действительно победить и получить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс.
2: Да, это такая, знаете, некая карма, которая настигнет вас за лучшее сообщение. Так же, как и Егор Крид и Артик Асти.

0: Реклама.
1: Жиши, пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8000-308-48.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожным в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Джем FM.
4: Джем без правил.
5: Ровно середина часа. Давайте узнаем, какие интересные и свежие истории у нас есть.
6: Вот тут у меня такие сплетни, такая новость очень щепетильная. В общем, бывшая девушка Вани Дмитриенко, такая блогерша из Сашайс, я, честно говоря, ее не знаю, но, в общем, она вот бывшая, это как факт. Она рассказала всю правду об их отношениях. И рассказала это все так не очень красиво. В общем, по ее словам, Ваня оказывается не такой поймальчик. Он и девчонок, скажем так, любит менять как перчатки, и, мол, на измены способен. В общем, сказала Аня Пересильд, держись, вот такой у него был посыл, и сейчас все в сети активно это обсуждают, что вот до этого бывшая эта никуда не выходила в сеть, ничего не публиковала, а сейчас на пике карьеры, я надеюсь, не на пике, а вот такой прайм-эре карьеры Вани все-таки, она начала что-то говорить, и поэтому в сети сейчас активно обсуждают, что бывшая просто взяла и Ваню очернила.
5: Бывшая это насколько бывшая, когда ему 13 было?
6: Ну, ему было 17, когда они встречались. 16-17 где-то. Сейчас ему 20, он же тоже молоденький.
5: Какие вообще могут быть вопросы к человеку в 16 лет? Там в целом еще не понимаешь вообще, что хорошо, что плохо, мне кажется, в этом возрасте. А она уже начинает говорить о том, что вот он гуляка, забияка и еще что-то подобное. Ну, я думаю, ее закидает, в общем, интернет-копиями.
6: Ее поддерживают, наоборот, вот в этом ее... и суть.
5: А в чем поддерживают конкретно?
6: И причем, в чем поддерживают? На странице Вани, в комментариях под его, ну, там, последними какими-то крайними публикациями пишут, что вот, Ваня, ты, оказывается, такой плохой сякой. И в итоге Анечке Пересильд тоже сейчас нынешние его девушки тоже пишут плохие такие гадости в комментариях, и мне очень жалко ее, если честно.
5: Ну, все, что было до меня, обнуляй. Здесь вопрос, конечно, риторический. Было? Ну, было же. Ну, не есть же. Как бы...
6: Было и прошло.
5: Не знаю, в чем тогда суть вопроса, да. Но то, что ее можно понять, конечно, безусловно, мне кажется, сразу уже, ну, в 2026 году люди, которые имеют какую-то определенную медийность, мне кажется, если какие-то всплывают вот эти грязные старые истории, это 100% человек
6: вот
5: хочет
6: я тебе вопрос,
5: ну, просто
6: задам.
5: Подняться.
6: Ты
5: как-то
6: знаешь, кто такая Саша Айс?
5: Нет, без понятия.
6: Вот, а сейчас они хотя бы заговорили, вот ее,
5: ну,
6: главная цель.
5: Да, в этом и суть, да, вот моя история о том, что все они хотят лишь одного. Ну, по крайней мере, надеюсь, ей это нравится. Тут вопросов других больше не имею. Но вопрос есть к погоде, потому что сегодня она действительно радует. Давайте узнаем, останется это так или будет что-то новенькое.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
7: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, вторник, 25 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 21-26. Тепла.
0: Реклама.
3: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
8: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:39, за окном в центре города 23 градуса тепла, прекрасное уходящее, конечно, лето, стоит наслаждаться каждым денечком, ну а мы продолжаем наслаждаться вашими подарками, ну или в данном случае тем, чем тебя угощают друзья и коллеги на работе. Вот ВКонтакте нам Катя написала: коллеги угощают меня конфетами с охлаждающим, а я никогда не пробовал такие, с охлаждающим эффектом. Что это такое?
3: Ну, такие, может быть, освежающие дыхание, что-то такое.
2: А, ну просто
3: подобное.
2: В смысле, с мятой, я думал, какие-то, как холодок, то есть не вот не как вот эти конфеты-то, ну какие-нибудь от кашля там и так далее, я думал, может, это какой-то
3: Прикольно, я такие видела, это обычно темный шоколад с такой мятной начинкой, это очень здорово, потом
2: прикольно,
3: от тебя,
2: да.
3: Правда, так
2: забавно.
3: Пахнет, так классно.
2: Чем?
3: А вот, ну, мятой.
2: А,
3: ходишь, как будто жвачку пожевал. Вот Оля нам пишет: дорогой Джем, меня коллеги подкармливают только своей работой, особенно когда все уходят в отпуск. А так обычно я всех угощаю печеньками, конфетками. Ну да, есть такое, когда кто-то уходит. Но опять же, тебе же за это доплачивают, скорее всего, вознаграждают, поэтому везде есть плюсы.
2: Оля тоже нам говорит: добрый день, мои друзья, чаще всего меня на даче угощают пловом, шашлыком и лагманом. Не, нормально устроилась, Оль. Ну, ты когда в следующий раз поедешь, ну как-то намекни нам, мы тоже здесь до 7, а потом есть пару часов свободный, вот составим тебе тоже компанию. Ну, у нее тут, да, у нее она сама угощает пирогами, пиццей и фруктами. Может быть, это какой-то один конкретный день в календаре, когда волосы превращаются в легкие кудряшки, все говорят тебе: с днем рождения, Оля, или это по любому празднику заходит.
3: На 8 марта мы тоже крутим кудряшки. А вот Вика нам пишет: добрый день, однажды угостили супом из оленины. Самое необычное, сытное и вкусное угощение на работе. Я, кстати, ну, как бы тоже у меня был случай, когда мне угостили макаронами с олениной. Я даже не сразу поняла, что это оленина. Оказалось очень-очень вкусной. Вика, понимаю тебя.
2: Да, поэтому мы тоже вам рекомендуем попробовать, если будет такая возможность. Ну а через 10 минут мы узнаем, кто же у нас сегодня победил и забрал подарок. Ну а пока прямо здесь по курсу это Viagra. Давайте узнаем, что они приготовили для нас, всех слушателей Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 20 минут. Теперь пришло время познакомить вас с новинкой. Дальше попала у нас Мэри Гу, настоящая. А теперь, что интересно и известно о данной музыкальной зарисовке. Во-первых, если кто не знал, Мэри Гу — это Мария Гусарова. Это, знаете, человек, который создает чувственные поп-треки. Ну и, конечно, с узнаваемым лирическим таким вокальчиком. Девочки есть девочки. Ну а теперь про сингл «Настоящие». Он вышел в этом году, 17 июля. Исполнительница сама написала этот трек, назвав его, ну, такой, знаете, саундтреком для летней прикольности. Я теперь буду говорить прикольность, сразу буду вспоминать Мэри Гу. Пусть это слово принадлежит именно ей. А теперь главная мысль и о чем же все-таки поется. «Не нужно быть идеальным, чтобы быть счастливым», говорит Мэри. В припеве она поет «Мне не нужно быть». И я тоже с этим абсолютно согласен и, знаете, обеими руками за. Во-первых, надо быть собой и ценить искренние чувства, которые создаются вокруг тебя, принятие себя и своих недостатков. Да, все мы не идеальны, вопрос только в том, стремимся ли мы быть кем-то другим или просто хотим действительно быть собой и наслаждаться тем, что происходит вокруг нас. Ну и прямо по курсу это Мэри Гу с композицией «Настоящее». Помнишь мне

0: Реклама. Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70. Телефон 230-100. 230-100.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Никольский. Старт продаж новой очереди квартала Никольский от УГМК «Застройщик». Стильные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
3: Жилой квартал Никольский.
4: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
6: Джем без правил.
7: Ровно середина часа, а значит, пришло время для свежих историй.
8: Эрлинг Холланд попрощался со своей легендарной мемной прической. Кто не знает, это футболист, в Норвегию играет. В общем, он 26 лет, и у него были такие длинные золотые кудряшки.
7: Он как Рапунцель был, норвежская такая.
8: Да, пухлогубенький еще такой вообще. Главная звездочка минувшего чемпионата мира по футболу. И он, похоже, устал ухаживать за своими роскошными вот этими кудряшками, блондом, и отрезал полностью длинные вот эти свои волосы, и кадрами поделился в соцсетях. Теперь футболист куда больше похож вот в сети шутит на того самого одноклассника, который резко вымахал за лето, а не на викинга, как раньше был похож. И многие пишут, что якобы в этих волосах была его сила, да как же он теперь будет играть в футбол с короткими волосиками?
7: Это ему еще Златан Ибрагимович говорил на момент, когда у них был чемпионат мира, а он говорил о том, что нет, ни в коем случае не убирай их, они будут тебе только помощницами в данном случае, что будут нести твои ноги, это как парус. Ну не знаю, мне так больше так понравилось. С какой-то такой точки зрения, визуально для меня, ну вот с короткими волосами, чуть, ну получше.
8: Получше, а мне все-таки с длинными как-то привычнее вы видите.
7: Нет, привычнее, да, но с точки зрения образа, лично мое мнение, никому не навязываю, естественно, ни в чью вот эту, как это, зону комфорта не вхожу, а говорю о том, что лично мое мнение, мне кажется, как-то он более аэродинамичнее стал. Надеюсь, ноги понесут его гораздо быстрее. Ну сколько он там? Ну грамм 300 сбросил уже, получается.
8: Говорят, новая прическа, новая жизнь. Надеюсь, тут все останется как прежде, только в личной жизни, может быть, что-то к лучшему поменяется, а так он будет таким же классным футболистом. В личной жизни?
7: Да.
8: Ну, я не знаю, не углублялась в такие моменты.
7: А, нет, просто, насколько я знаю, он там, да, у него была девушка, они встречались, все хорошо, я такой думаю, что это перемены там.
8: Я знаю, что ты не женат,
7: вот это я знаю. Да, да, это да. А, ну, все, давайте двигаться дальше. Значит, в целом, если хотите, как обычно, знайте, что если в вашей жизни есть какие-то проблемы, сходите и сделайте стрижечку чуть-чуть покороче. Говорят о том, что это даже как-то психологически немножко успокаивает. Быть может, у него был тоже какой-то такой нервный день. Ну, а все то, что нас окружает, так это то, что находится за окном. Но это, конечно, погода. Давайте узнаем, что интересного она нам подготовила.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
9: Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, вторник, 25 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, да, плюс 15, завтра днем 21-26, выше нуля.
3: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 39 минут. Давайте узнаем что-то интересное, потому что у нас здесь в ротации Джем FM появился Акмаль с музыкальной композицией «Любовная».
3: Это такая история о сложном, но очень реальном союзе двух людей, потому что Акмаль посвятил эту песню своей супруге Александре. В общем...
2: Опа, уже сложно что-то?
3: Почему сложно?
2: А, ты сказала просто сложная история о любви.
3: Нет, я сейчас расскажу, почему сложная история о любви. В общем, сам артист рассказывал, что написал трек после гастролей. Он вернулся домой, а жена Александра, Сашенька, заваривала ему чай. И этот спокойный, бытовой, казалось бы, просто вот мелочь момент натолкнул его на мысль о паре. Ну, как бы такой лирический образ, но опять же посвятил супруге. То есть там вот так вот как-то это все играет.
2: А, там без разницы, про что поем, просто посвящаем, да?
3: Ну, посвятил, вот так, да, понял. Но якобы лирический образ такой.
2: Да, да.
3: В общем, пара, несмотря на трудности, в этой песне выбирает быть всегда вместе. Да, как ты даже в рифму сказала. В общем, при этом Акмаль назвал песню не только личной историей, как я уже сказала, она посвящена супруге, но и посвящением всем женам. Он считает, что именно женщины во многом определяют атмосферу в семье и помогают партнерам добиваться желаемого. Я с этим полностью согласна. И любопытный факт, кстати, самого слова «любовная», как вот песня называется в тексте песни, самой нету в композиции. Поэтому я что хочу отметить. Вообще Акмаль очень классный исполнитель. Мне каждый раз попадаются короткие видосики в ленте, когда он общается на живых вот этих вот лайв-концертах со своими слушателями. Это вот такое чувство юмора у человека в его-то возрасте 22 года вообще просто великолепное. Поэтому я предлагаю вам насладиться этой душевной композицией, как и, в принципе, тоже автор этой песни, такой же душевной. Поэтому послушайте «Акмаль. Любовная».
4: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
2: Я

0: Где пробки?
1: Спонсор выпуска ООО DRL Group. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-10-10. Ну а теперь ситуация на дорогах. Где же крупнейшие из них? В Екатеринбурге сейчас 6 баллов движения затруднено. Улица Куйбышева, Гурзуфска от 8 марта до Посадской. 25 минут проведете в пути. Также 8 марта от Большакова до объездной дороги. 20-25 минут в пути. Двинемся дальше. Восточка. От Короленко до Челюскинцев. 15 минут проведете в дороге. Ищите пути объезда.
0: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
0: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «ДРЛ Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный хит-парад страны, который называется ТОП ХИТ ЧАРТ. И я его ведущая, актриса-певица Настя Негода. Как всегда, в ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. И, конечно, я представлю вам самые яркие новинки. А начнем мы сегодня с самолетов моей подруги Юлианы Карауловой, в которых Юлиана признается в большой и чистой любви, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Самолеты круто стартанули в начале августа, уже играют на 70 российских станциях. А пару недель назад я представила этот хит в нашем хит-параде. Юлиана Караулова, «Самолеты, полетели».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, практически сразу у нас первая премьера. «Ты не бойся ночи» — так называется трек проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылезает из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанций он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что пришло время представить его и слушателям «Топ Хит Чарта», что я с удовольствием и делаю. Проект «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи». Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Следом у нас в трек-листе братский дуэт Gayazov Brothers, чья «Санта Лючия» в топе самых популярных хитов российского интернета. Радиостанции тоже не отстают с эфирами этого трека, который, я уверена, попадет в топчик этого лета. Ну а сегодня Gayazov и «Санта Лючия» занимают 13 место, и это самая крутая чертова дюжина нашего хит-парада в августе.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, 12-я позиция, как и в прошлом выпуске нашего чарта, остается за Акмалем Хаджиниязовым, который, как вы помните, недавно зарелизил трек «Любовная». Новый хит Акмаля растет в сводном российском радиочарте, а в интернете вообще вошел в топ-20. Слушаем Акмаля и признаемся в любви самым близким людям.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Акмали в нашем хит-параде сменяет Лера Беарвульф и ее мегахит «Феникс». Трек по-прежнему в топах радио интернет-чарта России. Я решила, что было бы неплохо напомнить о нем и слушателям топ-хит-чарта. Беарвульф и ее неубиваемый «Феникс». Встречайте.
1: 11 место. Зажечь огни земли.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, как всегда, прежде чем мы перейдем к горячей десятке хитов нашего чарта, я коротко представлю вам новинки молодых артистов, чьи треки лучше всего протестировались на «Топ Хит». Между прочим, там будет и мой собственный новый трек, который называется «Влюблена в жизнь». Обязательно залайкайте его везде, где только услышите. Я проверю. Поехали! Случай Никиты Киоса.

0: Вот такие лучшие новые хиты выпустили молодые артисты в эфире Top Hit Chart и влюбленные в жизнь его ведущая Настя Негода.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
0: И горячую десятку звездных хитов у нас сегодня открывает группа Ума Турман со своим хитом «Не стой, танцуй». Встречайте.

0: Негодой.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире Топ Хит Чарт, и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас ко мне присоединяется Мари Краймбрери с хитом «Давай не ждать». Это один из главных радиохитов этого года. А Марина – одна из двух претенденток на звание поп-принцессы российского шоу-бизнеса. Не больше и не меньше. Так что не ждем, а включаем и слушаем хит Мари Краймбрери.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Ну а сейчас у нас встреча с моими друзьями и коллегами по ТОП ХИТ ЧАРТу Ваней и Мишей Заситкевичами. Группа «Добро» буквально пару недель назад представила слушателям нашего хит-парада свой новый трек «На счастье». А сегодня я с радостью сообщаю о том, что трек буквально ворвался в сводный российский радиочарт ТОП ХИТ. Согласитесь, это круто. Первый рассказать об этом и вам, и самим авторам этого трека.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в наш хит-парад возвращается Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Его трек «Моя малышка» собирает на радио по 20 тысяч эфиров в неделю. А это значит, что имеет все шансы стать одним из самых заметных радиохитов этого лета.

0: Реклама. Нижнетагильский юридический колледж приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение по программе среднего профессионального образования по специальности юриспруденция. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 70. Телефон 230 100. 230 100.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Jam FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Jam FM.
5: Привет! Михаил Пореченков не желает быть режиссером. Актер признался, что официально отрекся от деятельности режиссера. Он заявил, что эта профессия безумно ответственная и нервная. При этом она совершенно не приносит высокий доход. Пореченков поделился: «С пробами в режиссуре я закончил. Очень много волнений, очень много ответственности, очень мало денег, поэтому я остался артистом. Надо уже поставить точку на всякого рода метаниях. Если хочешь что-то снимать, значит, ты хочешь сказать людям или человечеству что-то громкое. А раз пока не созрела такая мысль, не стоит садиться в режиссерское кресло». Преданные поклонники поддержали звезду. При этом они отмечают, чтобы Михаил ни в коем случае не жалел о проделанном. Ведь это тоже опыт, который помогает двигаться вперед и искать новое вдохновение для творчества. И я тоже полностью с этим согласна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
4: Прогноз погоды на Jam FM.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, вторник, 25 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 21-26 тепла. Также завтра в Рижеревде тоже переменная, преимущественно без осадков, до плюс 25. В Краснотуринске до плюс 21. Переменная, возможен дождь.
0: Реклама.
7: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
8: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
7: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
2: Jam FM.
1: 102.5.
2: Jam.
3: Для слушателей старше 12 лет.
10: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
11: И еще один трек, ставший хитом этого лета, хоть и выпущен был очень давно. «Я зажигаю лампочки» группы «Артик и Асти». Встречайте.

0: самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых звездных хитов. «Смотрю на красоту» Артур Пирожков и Андрей да Винчи.
2: Я

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Но есть один новый трек, который я хочу представить вам отдельно. Это мега-коллаборация Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и Василия Михайловича Вакуленко, которого мы знаем и любим как Басту. Месяц назад они зарелизили совместный трек «Если я буду танцевать». И вот, наконец-то, на этой неделе трек ворвался и в радио, и в интернет-чарты страны. Отличный повод для премьеры и в нашем хит-параде, я считаю. Слушаем.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. А на четвертом месте у нас сегодня газует Юлия Зиверт. Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Но кто станет лучшей, мы с вами узнаем 26 ноября 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. А прямо сейчас Зиверт и ее газ продолжают наш

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Бронза у нас сегодня уходит коллаборации Мотов Чо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их «Она танцует под Шаде» по-прежнему в топах и радио интернет-чартов России. Так что слушаем, лайкаем и по возможности танцуем под Шаде.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
2: Серебро в этом выпуске Топ Хит Чарта у Кати Айовы с треком «Мы». В поисках вдохновения для трека Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой. И результат не заставил себя долго ждать. «Мы» вошли в топ-10 российского интернет-чарта и уже практически возглавили чарт радио. В итоге Айова у нас поднимается на почетное второе место.
1: Второе место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, и наконец наступает тот самый волнующий момент, когда мне предстоит объявить главный хит этой недели. Попробую сохранить ненадолго интригу и скажу, что сегодня у нас на первом месте группа, состоящая из двух парней. Трек-победитель они представили публике в конце мая, и эта песня довольно долго раскачивалась в эфире и в интернете. И вот, наконец, в августе у ребят произошел прорыв, и они взлетели на самую вершину, набрав более 300 тысяч эфиров. Конечно же, я говорю о группе «Градусы» и их треке «На ресницах».

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. С вами последний час была актриса и певица Настя Негода, которая сегодня не только для вас пела, но вела программу «Топ-хит-чарт». Спасибо, что вы были все это время со мной. Как всегда, прошу вас почаще лайкать понравившиеся треки на Топ-Хит.ру, в группе Топ-Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ-Хит. Помните, что от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Я же с вами прощаюсь, желаю здоровья, удачи, мира и любви. И, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в радиоэфире и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-Хит-Чарта ровно через неделю. Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал Владимир Путин. В перечень включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ. Эти объекты могут передаваться во временное управление. Решение принимается, если собственник не обеспечил должный уровень безопасности таких объектов, нарушил установленные требования или затянул восстановительные работы после повреждений. Мера направлена на повышение надежности защиты критически важных объектов и оперативное устранение последствий возможных инцидентов, сообщает РИА. Документ опубликован и вступил в силу. Чемпионат бойцов подразделений спецназа организовала Минобороны в Екатеринбурге. Турнир проходит с 24 по 30 августа на полигоне Свердловский. Соревнуются спецназовцы из разных городов России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Обычные люди тоже могут принять участие. 29-30 августа на полигоне разрешат пострелять из лука, пневматического оружия, опробовать веревочный городок, скалодром и лабиринты. Для зрителей также проведут уроки тактической медицины. Супермаркеты «Окей» закроют в Екатеринбурге. Магазины в «Радуга-парке» на «Академика Шварца» и «Бабушкина» перестанут работать в сентябре. Площади займет другой крупный ритейлер. Там уже начали переоформлять торговые залы. В пресс-службе «Ленты» рассказали порталу Е1, что магазины закроют на несколько дней и на их месте откроют гипермаркеты «Лента». Автор памятника режиссеру Алексею Балабанову, питерский скульптор Мейрам Баймуханов, проведет встречу с екатеринбуржцами. Начало встречи в эту среду в 7 вечера у памятника Балабанову. Как сообщили в областном министерстве культуры, общение пройдет в формате прогулки. По словам организаторов, это будет возможность не только узнать о смыслах, заложенных в арт-объекте, но и разгадать все скрытые послания на памятнике, отсылающие их к кино и уральскому року, говорят организаторы. Президент Международного союза биатлонистов Олли Далин заявил, что организация рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов на ближайшем конгрессе, который пройдет в сентябре. Его слова приводит агентство РИА Новости. Напомню, 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. А все выданные ранее рекомендации признал неактуальными. Доллар 82.92, евро 96.86.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра, вторник, 25 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 21.26. Тепла.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: отдельные квартиры с роскошными панорамами в твоем ритме жизни. Жить в самом центре города, рядом с парком. Ужинать в ресторане. Заниматься спортом и посещать спа, не выходя из дома. Наслаждаться закатом в собственном цветущем саду.
1: Жилой квартал Никольский.
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца августа текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Джем ФМ.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем ФМ.
8: Привет! Игорь Матвиенко создаст женскую версию «Иванушек Интернешнл». Музыкальный продюсер решил удивить всех своей новой идеей, которая, по его мнению, будет иметь успех в медиа. Как оказалось, он всерьез рассматривает возможность создания женской версии культовой группы «Аленушки». Матвиенко уже нашел двух вокалисток, внешне похожих на Андрея Григорьева Аполлонова и Игоря Сорина. Он прокомментировал: «Я набирал девушек для проекта, и пока я искал, каким-то чудесным образом нашлись две девушки. Одна копия Рыжего, вторая копия Игоря Сорина. Я понимаю, что осталось найти копию Кирилла Туриченко, и мы получаем Аленушек». Как пишет Супер, пока Матвиенко не принял окончательного решения о создании коллектива и рассматривает альтернативные варианты названия. В сети же считают, что женское трио не будет столь успешным, а потому тратить на это время и деньги, считают поклонники, не имеет никакого смысла. А мне было бы интересно наблюдать за таким экспериментом. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
7: Прогноз погоды на Джем ФМ.
9: Спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк». На завтра, вторник, 25 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью, да, плюс 15, завтра днем 21-26, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринске, Асбесте тоже переменная, преимущественно без осадков, да, плюс 25.
10: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ООО «СЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер Парк.Лайф». Проектная информация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет, Сиена Миллер рассказала о беременности в 40 лет. Сиена Миллер рассказала о своем опыте материнства в 40 лет и призналась, что испытала эйфорию. В интервью журналу Vogue актриса призналась, что так хотела малыша, что в послеродовой период чувствовала себя прекрасно. Кроме того, звезда призналась, что не думала, что забеременеет в таком возрасте. Она прокомментировала: «Я думала, что у меня будет единственный ребенок, и я вроде как смирилась с этим. Это был такой сюрприз, такой бонус, что я просто была в эйфории». Помимо новорожденного и двухлетней дочери от Оли Грина, у нее есть 13-летняя дочь Марлоу, рожденная в отношениях с Томом Старриджем. О своей третьей беременности актриса объявила еще в декабре. Вышла в свет в образе, который подчеркнул ее положение. Ну а мы поздравляем Сиену и желаем ей и всем ее деткам крепкого здоровья. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Но есть один новый трек, который я хочу представить вам отдельно. Это мега-коллаборация Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и Василия Михайловича Вакуленко, которого мы знаем и любим как Басту. Месяц назад они зарелизили совместный трек «Если я буду танцевать». И вот, наконец-то, на этой неделе трек ворвался и в радио, и в интернет-чарты страны. Отличный повод для премьеры и в нашем хит-параде, я считаю. Слушаем.

0: ТОП ХИТ ЧАРТ с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио интернета. А на четвертом месте у нас сегодня газует Юлия Зиверт. Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем 26 ноября 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий ТОП ХИТ Music Awards. А прямо сейчас Зиверт и ее газ продолжает.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Бронза у нас сегодня уходит коллаборации Мото Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их «Она танцует под Шаде» по-прежнему в топах и радио интернет-чартов России. Так что слушаем, лайкаем и по возможности танцуем под Шаде.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Серебро в этом выпуске Топ Хит Чарта у Кати Айовы с треком «Мы». В поисках вдохновения для трека Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой. И результат не заставил себя долго ждать. «Мы» вошли в топ-10 российского интернет-чарта и уже практически возглавили чарт-радио. В итоге Айова у нас поднимается на почетное второе место.
2: Второе место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, и наконец наступает тот самый волнующий момент, когда мне предстоит объявить главный хит этой недели. Попробую сохранить ненадолго интригу и скажу, что сегодня у нас на первом месте группа, состоящая из двух парней. Трек-победитель они представили публике в конце мая, и эта песня довольно долго раскачивалась в эфире и в интернете. И вот, наконец, в августе у ребят произошел прорыв, и они взлетели на самую вершину, набрав более 300 тысяч эфиров. Конечно же, я говорю о группе «Градусы» и их треке «На ресницах».

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. С вами последний час была актриса и певица Настя Негода, которая сегодня не только для вас пела, но вела программу «Топ-хит-чарт». Спасибо, что вы были все это время со мной. Как всегда, прошу вас почаще лайкать понравившиеся треки на TopHit.ru, в группе TopHit во ВКонтакте и в телеграм-канале TopHit. Помните, что от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Я же с вами прощаюсь. Желаю здоровья, удачи, мира и любви. И, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в радиоэфире и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: Джем FM.
3: Хорошее настроение.
2: Под музыку Джем.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствори.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.